0: Рекорд. Реклама.
1: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной Армии 121 и Свободный 57. Подробности акции у консультантов «Автомотив».
2: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира 79.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 20 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
5: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
6: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56-337-0+.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

танцевальная. Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Максимальное ускорение.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной Армии 121 и Свободный 57. Подробности акции у консультантов «Автомотив».
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Трэш-пати на рекорде. Пора бы похулиганить немножко. Ребята, у нас сегодня классика. Ну, в новом, конечно, исполнении. В таком нейросетевом приложении. Но не будем забывать классику мемов. Помните, да, мем про котлетки с пюрешкой, да? Не макарошки, именно котлетки. Вот об этом и песня сегодня. Точнее, про это давайте послушаем. Котлетки с пюрешкой в трэш-пати на рекорде.
2: Здорово!

0: утро на рекорде.
1: 8 утра, 35 минут. Традиционно пора перекусить, хотя бы и в воображаемом формате, но тем не менее на кухню, ребята, за завтраком ходить придется прямо сейчас на нашу воображаемую 205, 100 ровно и 3. Телефон рекорда. Впереди рекорд угощает. Погнали вместе с нами. Жду тебя на линии. Звони.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: Ребята, давайте скорее знакомиться с Региной. Регина, у нас доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе, Региночка. Ну, как у тебя дела вообще? 8:39. Рассказывай, как у тебя вот утро четверга проходит? Ты где?
2: Собираюсь на работу стандартно.
1: Собираюсь. Ой, и все успеваешь с утра. И завтра приготовить и собраться. Молодец. А что на завтрак сегодня? Ну-ка.
2: Ну, сегодня сэндвичи.
1: Неплохо. А с чем сэндвичи?
2: Ой, с ветчиной, с сырком, с листом салата.
1: Вкусненько, вкусненько. Я как человек, который не успевает никогда завтракать, сейчас сижу и немножечко слюнками тут пульт микшера обтекаю. Регин, слушай, а любишь ли ты какие-то, может быть, там сложные блюда готовить? Вот что вот апогеи твоих кулинарных способностей? Какое блюдо вот самое сложное для тебя, и ты его можешь приготовить?
2: Не сложное, но любимое — лагман, и люблю печь хачапури.
1: Слушай, ничего себе, не сложно. Это сложно, между прочим. Я вот, например, не умею ни то, ни другое делать. Так, мы с тобой сейчас пойдем на нашу воображаемую кухню. У нас сегодня, слушай, у нас уникальный случай. Наша воображаемая кухня сегодня на улице, да, потому что мы будем костерчик разжигать, будем наше блюдо в казане готовить. Ну, прям, чтобы по-настоящему, чтобы трушный получился у нас наш кулинарный шедевр. Итак, что же делаем? В казанчик, значит, разжигаем костер, поставили казан, разогрели на его хорошенечко, масло вливаем растительного туда. Дальше что делаем? Дальше обжариваем мясо на среднем костре до зарумянивания со всех сторон. На это уйдет 15-20 минут примерно. В качестве мяса говядину возьмем. Ну, можно баранину, например. Тут не важно. Взяли, значит, пожарили 15-20 минут, зарумянилось. Дальше очищенные луковицы нашинкуем крупными кубиками, отправляем ровным слоем в наш казан, не перемешиваем, просто сверху. Вливаем немножечко воды, 30-50 мл, накрываем крышечкой, оставляем таким образом еще на 10-15 минут томиться. Что же делаем дальше? Дальше морковку почистили, нарезаем кружочками, не очень тонко, знаешь, такими толстыми. 2-3 помидора разрезаем пополам, натерли на крупной терке, шкуру выкинули, все это туда бросили. Собственно, чеснок туда добавляем, нарезаем, открываем крышку казана, добавляем туда еще немного соли, зиру, все это перемешиваем. Оставляем на 5 минут буквально под закрытой крышкой. Далее крышку открываем и начинаем добавлять кукурузу, значит, нарезанную на такие, ну, небольшие, но такие довольно крупные фрагменты. Стручки острого перца по вкусу, все это туда. После картошечку берем, очищаем, нарезаем крупно. Тут важно, что картошка должна быть такими, знаешь, крупными кусками. Вот это особенность этого блюда. Оставшие помидоры тоже порезаны на 4 части. Перцы болгарские измельчили полосками или полукружьями, тоже все в казан. Ну и оставляем все это дело вариться. Кстати, добавляем по вкусу базилик, паприку, например. Все. Дальше вливаем воду чистую сверху. Да. Ну и все. И ждем. Помешиваем. Все это варится как следует. Еще минут 30. Открываем. Посолили. Подождали. Надо, важно, чтобы когда мы приготовили наше блюдо, еще нужно вот час-полтора этому делу всему настояться. В принципе, наше блюдо готово. Открыли, разлили по тарелочкам, посыпали душистым перцем и зеленью. И приятного аппетита.
2: Ну, очень так похоже по ингредиентам на шурпу.
1: Ну, конечно, это она. Да! Это именно шурпа. Я тебя поздравляю, да? Ну и вдогоночку тебе, Регин, приятного аппетита. В баварский ресторан Максимилиан мы тебя отправляем. И еще и, пожалуйста, еще и дня тебе хорошего. Как и всем, слушайте там рекорд. Ребят, погнали вместе вперед. What a Life, Fisher и Florence Arman на рекорде.
0: Рекорд угощает.

0: Радио космическую.
1: И погоду за окном давайте тоже обсудим прямо сейчас на термометре нашего города. Плюс 13, весьма прохладное утро, дальше потеплеет и потеплеет до плюс 20. Весь день обещает быть облачным с прояснениями, так подсказывает нам Яндекс Погода. Ветер дует северо-восточного направления, слабый, 2,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде. 9 утра, начало 10-го, 9.03, если быть максимально точным. 20-е у нас августа на календаре и второй час турбоутный рекорд. Все, ребята, часики сверили, отлично все, просыпаемся мы в бодром расположении духа, в прекрасном настроении, под классные танцевальные треки. Кстати, посмотрим календарик, сегодня праздники имеются очень важные. Ну, во-первых, смотрите, сегодня всемирный день лени. О, лень наш, все, ребята, как моя мама говорит, лень вперед себя родилась. Это вот так, да. Поэтому сегодня, как вы понимаете, не перетруждайтесь. Это, ну, не по православному. Ладно, ребят, сегодня еще и день рождения Чебурашки, пожалуйста. День музыкальных шкатулок, тоже сюда же. День рождения букваря, всемирный день комара. Ну, тут что мы можем сделать? Ну, только вечером покормить, если куда-то съездить. День кукурузы, день виртуальных миров и всемирный день нарцисса. Поэтому, проходя мимо зеркала, сегодня не забудьте посмотреть, какой вы красавчик или красавица. Да-да-да. Ладно, погнали. В этом часе сыграем с вами в рекорд офлайн. В кино сходим куда-нибудь, на какой-нибудь фильм. На какой сами уже решите, а я вам какой-нибудь конкретно загадаю. Прежде уже все решено. Эрик Плитц, Фишер, Плейман, Хедли, Мадонна, Феликс Йен, Лукас и Стив, Луис и Свит Пауэр. Начинаем прямо сейчас с Джейсон Дерула и Диджей Годжа. Мичико на рекорде.
2: Турбо утро.

0: гимназии полегче. 9.18 в Красноярске. Давайте узнаем дорожную ситуацию. 3 балла по-прежнему в нашем городе, как сообщает Яндекс.Карты. Есть местами затруднения. 6 баллов сейчас мы наблюдаем на Высотный в центр. 6 баллов на Марсах БКЗ. 5 баллов параллельно на Мира к БКЗ. Также 5 баллов на 9 мая в сторону Солнечного. На Мичурино в сторону поселка Суворовский сейчас 5 баллов. И 5 баллов на Коммунальном мосту в сторону центра.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Play Groove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа. В Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
3: Категория 18+.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Радиоканал «Радио 103». Лиц старше 12 лет.

0: новости на рекорде.
1: Ребят, третий день подряд начинаем трудовости с истории про шамана. Точнее, подождите, про Канье Веста. Вот, так вот начнем, да. Канье Вест хотел выступить с шаманом, но российский певец отказался, так утверждают СМИ. При этом сам рэпер оказался не в курсе таких планов. Организаторы его концертов заявили, что не получали никаких запросов на совместное выступление. Тем не менее, шаман все же решил высказаться и написал, что отказался, потому что рэп не его жанр. И я не рос в этой стихии, не владею инструментами рэпа, поделился российский исполнитель. Ну ладно, не случилось чудо. Продолжаем дальше, ребят. Россияне сметают билеты на Человека-паука перед премьерой в России. Уже завтра фильм про паучка, точнее, даже что-то, ну да, да, завтра. Уже появится в кинотеатрах, однако хороших мест почти не осталось, даже на утренние сеансы. При этом часть кинотеатров может показывать пиратскую экранку вместо оригинала с низким разрешением и плохой цветопередачей. Причем зрителей об этом предупреждать не планируют. Остается надеяться, что ваш кинотеатр получит нормальную копию. Я вот, кстати, дома уже посмотрел, между прочим, «Последнего паука» и в нормальном качестве. Я вам скажу, фильм прикольный, если купили билеты, но уже не сдавайте. Идите посмотреть. Еще одна новость такая хорошая. Гордиться повод есть. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших голкиперов мира по версии ESPN. Игрок занял 10-е место в рейтинге. Он стал первым россиянином, который дважды выиграл Лигу чемпионов. Но за Матвея порадуемся. Продолжаем дальше. Плачущий эмодзи стал самым популярным в 2025 году. По данным Google, именно его пользователи чаще всего пользовались за прошлый год. Смайл называют универсальным. Он подходит почти под любую ситуацию. Ну, особенно, что происходит сейчас, мне кажется, плачущий смайлик, да, под любую ситуацию подходит. Едем дальше. Вот такая вот рекомендация по российским киношникам прилетела. Киностудиям рекомендовали снимать семьи без умиления и карикатур. В новых рекомендациях показывать семью как опору, а не как повод для слезливых сцен. Предлагают не делать главной темой измены и разводы, а родительство показывать не как конец свободы, а как новый этап. Пока рекомендации носят добровольный характер, но, видимо, скоро будут носить и принудительные. Ну и на финал такая вот новость. Мама Ама Криминал. Самую красивую убийцу из Южной Кореи попросили казнить фанаты, недовольные фото после фотошопа. В общем, история такая. 20-летняя Ким Со Йон знакомилась с мужчинами ради денег. Когда они начинали от нее что-то требовать, травила их. Пострадали шестеро, двое погибли. Прокуратура запросила смертную казнь, но после публикации ее фотографии интернет сделал свое. Девушка стала звездой. Фанаты называли ее слишком красивой для казни, требовали освободить, а число подписчиков выросло в 40 раз. Но прокуратура показала фотографии без обработки, и фанаты резко передумали. Пам-пам.

0: 9 утра и 36 минут. Красноярск, ребята, предлагаю нам в кино сходить. Ну, не нам, конкретно вам, возможно, с парочкой. 2 билета в Киномакс есть со свободной датой, с выбором фильма на усмотрение. Ваш, собственно, когда захотите идти, тогда пойдете. Что захотите посмотреть, то и посмотрите. Осталось только дозвониться сейчас на рекорд и угадать один фильм. Вот с таким описанием. Частный сыщик издевается над ветераном войны. Что это за киношка? 205-103. Звони, поболтаем.
1: Рекорд Дэнс Лето. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки

0: совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Офлайн.
1: Так-так, ребятушки, это Рекорд Офлайн. Давайте скорее знакомиться с Семеном. Сем, доброе утро, всем приветствую.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Сем, рассказывай, 9 утра, 42 минуты. Ты вот обычно четверг утром в это время чем занят?
2: А я вот на работу подъехал, потихонечку собираюсь.
1: Правильно.
2: Выходить из машины.
1: Не спеши, не торопись. Поработать еще успеешь. Главное все с чувством, с толком, с расстановкой. Вот этот. Суета это лишнее. Все, согласен, да?
2: Да, конечно.
1: Ну, вот и правильно. Так, все. А в кино ты вообще давно бывал? Последний раз?
2: О, это недавно. С детьми ездили.
1: Так, что смотрели?
2: Смотрели.
1: Мультик?
2: Да, какая-то история игрушек, пятая была.
1: А что, на Колобка не ходили еще?
2: Да есть что-то и желания нету идти на него.
1: Слушай, ну тут все, честно, вот на два лагеря разделились. Я Колобка не видел. Вот половина говорят, что да, хороший, нормальный фильм, достойный. Вторая половина хейтит. Причем, как правило, хейтят те, которые не видели Колобка. Вот там такая странная история. Ну ладно, не будем ни защищать, ни атаковать. Ребята, Колобка, если хотите, сами посмотрите. Я тебе другой фильм загадал, честно. Сейчас краткое описание расскажу. Будем с тобой думать. Что это за кинолента? А описание звучит вот так вот. Частный сыщик издевается над ветераном войны. О, как ты думаешь, что это может быть за фильм? Ну, там издевается так, он ну, не жестоко издевается, а вот прям вот стебет его конкретно.
2: Частный сыщик издевается над ветераном войны.
1: Ага, оба очень известные персонажи. Там, кстати, не только фильм есть. Там и печатное издание есть, и фильмов там не одна часть вообще. В общем, очень известный персонаж. Персонажи, я бы сказал, оба.
2: Так, а кто у нас частный сыщик-то был?
1: Действительно, а кто же у нас очень известный частный сыщик, все? Я бы даже сказал больше, самый известный частный сыщик вообще.
2: Такой Шерлок Холмс?
1: Ну, конечно, и доктор Ватсон, да-да-да. Это про их, собственно, взаимоотношения. Абсолютно правильный ответ. Приятного тебе просмотра. Два билета в Киномакс твои, так что же сам выбираешь, на что пойдешь, когда пойдешь. Я тебе желаю классно в кино сходить.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, мы же полетели дальше вместе. This feeling as fast boy сейчас на рекорде.
0: Рекорд офлайн.

0: космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 15. Потеплеет, по сообщениям Яндекс.Погоды, до плюс 20. Облачно, с прояснениями в итоге будет в течение всего дня. Ветер дует северо-восточного направления, слабый, 2,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты. Предложение не является публичной офертой.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное танцевальное. Попутчики.
1: Попутчики. Так, ну особо четверг мы сразу, давай так вот, с аплодисментов начнем, так вот. Подожди, нет, стой, сейчас включу, вот так вот. И,
2: так, подожди, а что случилось?
1: Сегодня именинник есть, один мальчишка родился.
2: Мальчонка.
1: Слушай, секрет или можно назвать цифру?
2: 29? Конечно, можно. Дима. Тебе можно все.
1: Вот суть в чем, да? 43, еще молод ты внутри.
2: Дима, блин, мы на молодежной радиостанции.
1: Внешне ты, конечно, уже не так молод. Простите, пожалуйста. Ренат, короче, мы тебя на самом деле любим, мы тебя обожаем, мы тебе желаем здоровья крепкого сибирского, мы тебе желаем позитива вечного, нескончаемого, счастья, любви и денег, естественно, побольше.
2: Спасибо, родной. Спасибо, друзья.
1: И давай еще раз.
2: Это попутчики. Все. Запыхался, заволновался. Попутчики на рекорде, друзья. Всем привет. Спасибо, что вы есть у нас с Димой. Мы, как всегда, за безопасное дорожное движение, ребят. И буквально 10 дней с небольшим остается до 1 сентября. Мы сегодня на эту тему вновь поговорим. Тема важнейшая. Гостью нашу очаровательную тоже сейчас представим. 205-100 ровные 3. По-прежнему телефон прямой. Звоните. Как ваши ребятишки... Давай сегодня так спросим. Как ваши ребятишки морально настроены на школу?
1: Да никак.
2: Ответ такой, знаешь, вспомни, 500 звонков никак не настроены.
1: Вообще не настроены. Им бы еще
2: и дети звонят. Какая школа? Вы о чем? Лето же идет еще. У нас в гостях старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Красноярска, капитан полиции Ксения Хохулина. Ксения,
3: доброе утро.
2: Приветствую тебя.
3: Здравствуйте.
2: Я сейчас вот за эфиром буквально спрашивал. Приемка школ сейчас в процессе, я так понимаю, да? Есть такой, ну, формализованный, может, в некотором смысле процесс, но тем не менее важный. Чтобы все было безопасно, подход, подъезды, знаки, чтобы там за лето никто ничего не повредил, чтобы все работало, какие-нибудь светофорчики и все. Как это сейчас работает? Я так понимаю, это в самом-самом разгаре.
3: Да, совершенно верно. В самом разгаре идет приемка школ. Соответственно, сотрудники дорожного надзора проверяют уличную дорожную сеть, прилегающую к образовательным учреждениям. Если какие-то будут выявлены недостатки, то они должны будут до начала занятий школьных, конечно же, быть устранены. Сотрудники отделений по пропаганде, в свою очередь, проверяют все, что связано с дорожной безопасностью. То есть должна быть свежая информация, рекомендации размещены на стендах, да, то есть должно быть все соответствовать сезону и быть актуальным. И также, конечно, огромное внимание уделяется безопасному пути в школу. То есть соответствует ли реальная дорожная сеть имеющемуся вот этому безопасному пути, который разработан для каждого ученика.
2: А, Ксения, смотри, у нас в городе есть всякие конкурсы, ну, знаешь, там по благоустройству. Самый благоустроенный район, например, да, там грамоты дают. А бывает такое, что вы с коллегами приехали в школу, например, на проверку.
1: Самая безопасная дорога к школе.
2: Все, да? Посмотрели, вообще придраться не к чему. И хочется директора прям обнять, какие молодцы. Вот как-то вот отметить особо.
1: Ну, когда хочется, можно и обнять.
2: Нет, Ксения скажет, у нас все школы будут готовы 1 сентября.
1: Мы всех директоров обнимаем 1 сентября, пока проезжаемся.
3: Каждая школа должна быть подготовлена полностью.
2: Что, как правило, вот вызывает в рамках проверок, ну, или может вызывать вопросы, да, какие-то мелкие недочеты, что может случиться такого за лето, да, грубо говоря, с мая по сентябрь, вот что придется подкрутить там и так далее? Или это связано всегда только с ремонтами и с какими-то с новыми объектами?
3: Ну, ситуации разные, конечно, бывают, но если что-то поменялось, допустим, установили новый объект инфраструктуры, mm-hmm. то есть, допустим, нерегулируемый пешеходный переход стал регулируемым, то есть это все
2: знаки,
3: тоже...
2: Знаки, разметка, все,
3: да,
2: вот это,
3: то есть,
2: да?
3: Это все тоже должно получить свое отражение в документации, и, конечно, нужно понимать, да, вот пришли ученики в школу, то есть кто-то едет на автобусе, да, кого-то привозят родители, кто-то самостоятельно идет в школу. И каждый ребенок должен понимать, как именно ему идти, чтобы это было безопасно. Ну и тут, конечно, огромную роль играют родители. Как бы их основная задача подготовить полностью ребенка, чтобы он был готов. И не просто говорить ему, да, самое главное, конечно, это показывать личный пример.
2: Не что... просто соблюдая правила дорожного движения, да, и до свидания, увидимся вечером. Ксюша, смотри, вот сейчас ближе к осени все-таки трафиком наполняется город, да, ну там после летних каких-то историй. Вы это уже наблюдаете вот по количеству чего? Не знаю, может быть, чуть-чуть подрастает количество каких-то мелких ДТП. Ну, то есть, потому что по ощущениям не всегда понятно, больше машин стало в городе, ну, или меньше.
3: Количество автомобилей традиционно осенью увеличивается, потому что многие в летний период живут за городом. И к тому же сейчас последние, ну, предпоследние выходные перед началом учебного года мы ожидаем того, что очень многие приедут в наш город из районов края, да, чтобы приобретать...
2: За покупками.
3: Да, за покупками, можно и так сказать. То есть покупать школьную форму, атрибутику. Вот. И тут важно понимать, что может отличаться... организация дорожного движения в населенном пункте, откуда приехал, собственно говоря, автомобилист, угу. И дорожная инфраструктура
2: с учетом того,
3: нашего
2: что
3: города.
2: Некоторые
3: да.
2: Как, прямо раз в год и приезжают.
1: Слушайте,
2: да, то есть
1: а здесь
2: не очень часто.
1: На самом деле штука такая. Я вот за лето тоже покатался. Ну, не очень далеко, в меру того, что опасно у нас далеко было уезжать, можно было не вернуться. Периферии, скажем так, вот там Абакан, Минусинск. И я вам скажу так: чем меньше город.
2: Нифига себе, недалеко сейчас кто-то. Сказал, ну так, прокатился просто так, там, 550 километров.
1: 500 туда,
2: да.
1: 500 туда. Чем меньше город, тем медленнее люди, тем медленнее движение, тем больше они никуда не торопятся. И вот в действительности я переезжаю, допустим, туда, и первые два дня еду просто, ну, а у меня в машине там пип, пип. Ну, что вы спите, что вы едете?
2: Давай это красиво, как дорожный ритм малых городов.
1: Они никуда не спешат. Так. Они никуда не спешат. А тут получается от обратного. Они приезжают с маленького города в большой, здесь темп движения гораздо выше.
2: Они это все видят.
1: Тут же сразу стресс, возможно, потому что куда, машин много, четыре полосы, что происходит,
2: сигналят,
1: да, все
2: происходит?
1: Сигналят, что происходит. Поэтому, ну вот, возможно, какие-то такие недопонимания
2: с
1: на
2: этим
1: дорогах.
2: Есть моменты
3: какие-то? В качестве рекомендации можно, конечно, всем водителям, не только тем, которые приезжают в наш город, а тем, которые ежедневно движутся по нашим дорогам, конечно же, повторять правила дорожного движения и не просто, да, читать все подряд, да, конечно же, самое главное, это знаки приоритета. Не все помнят, что такое нерегулируемый перекресток, да, и как его проезжать. То есть, если у нас нет светофора, ну, со светофорами, я думаю, все, в принципе, знают, да, как действовать. Вот, но... Есть светофоры с дополнительной секцией. К сожалению, многие забывают, что если...
2: Как она работает,
3: горит,
2: да?
3: Основной красный, и дополнительная секция горит зеленая, то необходимо пропустить транспорт с других направлений. Вот про это забывают многие водители. Также... Главная дорога, все понятно. Но если есть табличка дополнительной информации направления главной дороги, тут могут возникнуть сложности. Но здесь нужно просто, во-первых, не волноваться. Если растерялись, ничего страшного, да, можно остановиться, разобраться в дорожной ситуации и продолжить движение. Вот. Самое главное не суетиться, не переживать и подготовиться, заранее подготовить маршрут. То есть вы собираетесь, например, в какой-то торговый центр. Посмотрите на пути, да, какие встретятся развязки, как вы поедете, то есть простроить маршрут, и уже будет гораздо проще действовать уже в реальных дорожных условиях.
1: У меня есть еще один рабочий совет, да, особенно для всех приезжих. Блин, чаще вот по Красноярску двигаясь, смотрите чаще по зеркалам, чем на дорогу, потому что у нас есть еще и такое количество, ну, быстрых, резких, скажем так, водителей, которые то залезут, то пытаются перестроиться, то пытаются подрезать. Поэтому, ребята, ваша безопасность вокруг вас, наблюдайте ее сами.
2: Дима частенько признавался, что он в основном смотрит в зеркала, а иногда смотришь еще и вперед.
1: Слушай, по этой причине, на самом деле, у меня минимальное количество ДТП. За все годы у меня была одна и то случайная, и то состоящая машина, и то потому, что я просто тормоз не увидел. Ну, как бы вот, на дороге ни разу. Фу-фу-фу! Не дай бог.
2: Ты поддерживаешь такую рекомендацию?
3: Конечно, конечно. Рекомендация очень актуальная.
2: Давайте мы паузу коротенькую сделаем. Ребят, пара треков на рекорде. Сегодня говорим про подготовку, в том числе и моральную, психологическую, к 1 сентября.
1: Global Digits, хочешь?
2: Давай.
1: Лови.
0: Попутчики.

0: Попутчики.
1: Друзья, на самом деле мы с поздравлений начали. Давайте мы реально всех поздравим, у кого сегодня день рождения.
2: А там подписчики.
1: В частности, подписчица пишет: поздравьте маму. Маму зовут Ульяна. Мы с Димой сейчас шутили, возобновляем стол заказов. И как вот раньше.
2: Мама Ульяна. С днем рождения, получается, тебя. Да, ура. Это погодится, это тоже. Это мама Ульяна.
1: Мы возвращаемся в попутчики, мы возвращаемся, друзья, к вам. И мы возвращаемся с телефоном 205-100-3. Говорим сегодня про подготовку к 1 сентября. Спрашиваем вас, насколько ваши ребятишки морально готовы. И вы, как водители, да, и пешеходы тоже готовы, потому что в любом случае, если ты остаешься в городе, никуда не выезжаешь даже, неважно, как ты ходишь пешочком, на транспорте передвигаешься, на собственной машине, все равно определенный летний режим включается, и чуть, может быть, больше людей, чуть меньше машин, и вот какой-то наступает в моменте перелом, да, когда ты подходишь к знакомому перекрестку, бам, а там просто пресс народу, и ты думаешь, вчера же еще было все нормально, и вот надо как-то вот к этому морально подготовиться, чтобы лишний раз там где-то не газануть, не заступить за черту и так далее.
2: Знаешь, как я уже готов. Знаешь, насколько? Я уже на зимней резине.
1: А вот так вот?
2: Я все, я жду.
1: Резину летом.
2: Я просто решил миновать эти пробки вот эти вот на монтажках. Я в августе сразу.
1: Сразу машину помыл на год вперед и зимнюю поставил.
2: Да-да.
1: Ксения, продолжая историю с некой такой психологической подготовкой, что сейчас наиболее опасно и для пешеходов? Давай с пешеходов мы начнем все-таки, да, и с пешеходов маленьких.
3: Для пешеходов и маленьких, и в принципе больших, самое опасное, наверное, это отвлечение, да, то есть когда ребенок отвлекается, он не может, да, какую-то опасность заметить, предвидеть и так далее. Плюс еще, вот я хотела бы обратиться к взрослым, чтобы они тоже чувствовали ответственность. И я сейчас говорю не только про родителей детей. Потому что у нас в городе были такие ситуации. Я думаю, что такие ситуации бывают не только у нас. Наверное, в каждом населенном пункте периодически, к сожалению, такое случается. Когда срабатывает такой эффект толпы. То есть ты стоишь, ты знаешь, что идти можно только на разрешающий сигнал светофора. Однако люди пошли, и автоматически вроде как ты такой тоже, да, собираешься сделать шаг. Но если взрослые себя останавливает, вот, то ребенок, глядя на взрослого, он может пойти. То есть у него любой взрослый для него авторитет.
2: Слушай, а как называется вот этот обратный эффект? Когда ты стоишь, ну, допустим, вот где-нибудь там 11 вечера, какая-нибудь улица, где и днем-то машин нету, но вот вечером вообще никого, но горит красный. И видишь, что тут стоят люди, и вот ты такой, ну, все же стоят, ну, и я стою, и я не пойду. Ты понимаешь, что, ну, никого, здесь машины...
1: И ты же понимаешь, что ты поступаешь правильно.
2: Ближайшие 4 часа машина здесь ни одна не проедет.
3: Это не эффект, 4 дня. Это правило дорожного движения. 4 дня.
2: А ты стоишь такой, ну, да. Все же стоят, ну, и я, ну, получается,
1: ладно,
2: стою.
1: Стою. Ксения, я пытался вспомнить, вот смотри, по поводу отвлечения внимания. Вот в моем еще детстве, которое прошло в 90-е, золотые в кавычках годы, вот у нас не было смартфонов, но ДТП же с детьми тоже происходили, и дети тоже на что-то отвлекались. И я вот пытаюсь вспомнить, а на что отвлекались мы тогда. Скорее всего, это были,
3: на,
1: знаешь,
3: разговор,
1: какие-то просто разговоры.
3: Друг,
1: да, вот
3: на друга
1: брел там с этими,
3: конечно,
1: с рюкзачками, значит, вдоль дороги, что-то там толкались, играли там и так далее. Вот разные форматы могут быть как-то внимание отвлечь, да? Вот,
3: конечно, конечно. То есть были все равно какие-то предметы, возможно, в руках, на которые ребенок смотрел и
1: книжку
3: шел через дорогу.
1: Там,
3: ну,
1: например.
3: Может быть, не книга, может быть, Тетрис.
1: Например, да, они уже
3: например,
1: были,
3: например, как
1: да.
3: Вариант. Поэтому нужно запомнить, что, то есть подошел к дороге, ну, это нужно вырабатывать привычку. То есть как вырабатывается привычка? Это ежедневные действия, которые уже совершаются автоматически. И если родитель будет говорить, там, ты смотри, сынок, там, или доченька, вот дорогу только так переходим, только вот по пешеходному переходу.
1: Когда
3: там,
1: тебе это на 11 раз уже говорят.
3: Но потом,
1: да?
3: Когда сам папа, спешащий на работу, или мама тянет ребенка за руку и бегут, срезая в неположенном месте через дорогу, они надеются, что ребенок так не поступит. Вот эта надежда напрасна. Ребенок будет повторять их действия. Мы для них пример. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок действовал грамотно,
2: лучше
3: нужно все проговаривать, да. Ну, выходить
1: грамотно.
3: Раньше. Опаздывать на работу плохо, но нужно выходить,
1: ну,
3: раньше.
1: Вот про опаздывающих и... это вообще отдельная песня. Не будем.
2: Ну-ка,
1: об этом.
2: Ну-ка, что ты там хотел?
1: Есть просто категория людей, я про другое. Есть категория людей, которые вообще никогда не опаздывают.
2: Такие существуют?
1: Существуют.
2: Ой, не знаю.
1: И большой привет. Друзья, мы сегодня говорим про подготовку к 1 сентября. Вот все-таки правильный формат донесения информации о правилах дорожного движения ребятишкам, да, особенно, ну, самым-самым маленьким. Давай мы в очередной раз уже в 1 550 000 про путь до школы проговорим, потому что эта штука важная. Возможно, из года в год там даже наши слушатели слышат про это, думают, ну да, фигня какая-то. А на самом деле, но при этом сами ни разу его не прошли. Вот одно дело, там, как в «Матрице», да, знать путь и пройти его, это не одно и то же. Вот давай два слова о том, насколько это важно прямо вот самому прочувствовать, натурально посчитать, сколько на это времени уходит. Да?
3: Конечно, нужно проговорить все возможные опасности. То есть вот вышел с ребенком из дома буквально со двора, да, вот смотри, здесь припаркована машина, ты из-за нее не видишь дорогу, поэтому здесь аккуратненько выглядываем, идем дальше. И так вот, то есть если есть проезжая часть, именно проговариваем, остановились, посмотрели по сторонам, да, загорелся зеленый, либо если это нерегулируемый пешеходный переход, убедились, что все автомобили остановились, идем дальше. То есть проговаривать все и обращать внимание на опасности. Так делать несколько раз, потом можно, если ребенок самостоятельно будет ходить в школу, можно такой вот использовать способ отправить его одного, но как-то за ним так приглядывать.
1: Так, издалека.
3: Да, все ли он усвоил и делает ли он так, как ему рекомендовал родитель, либо, может быть, что-то пошло не так. Вот. И тогда уже, конечно, мы будем более или менее спокойны, что ребенок знает, по крайней мере, как ему безопасно дойти до школы.
1: Ты же обращаешь внимание вот на людей просто на улице, да? Ты можешь вот как человек авторитетный, опытный уже, вот сразу понять, вот идет, допустим, родитель с ребенком, вот они точно раз, а может быть и 10 раз этот путь прошли, а эти точно не проходили, потому что они начинают там что-то теряться, где-то плутать и так далее. Вот каким-то экспертным взглядом.
3: Ну, к сожалению, такие бывают, да, моменты, что ты видишь ребенка, что он, например, на самокате, и порой я вижу, что он не собирается с него спешиваться. Ну, тут, конечно, можно даже вот проявить такую гражданскую ответственность и сделать замечание, сказать, вот сейчас через дорогу, да, самоката нужно
1: зайти. Не чтобы там пожурить, а просто чтобы предупредить и обезопасить.
3: Потому что водитель, особенно который выполняет поворот, он рассчитывает на скорость идущего человека. И он может просто не успеть среагировать, если вылетит ребенок на самокате, на велосипеде. То есть не зря же есть такое требование в правилах дорожного движения, что нужно спешиваться. Вот про это тоже многие забывают.
2: Вот хочется особое внимание, особенно самокатчиков, сейчас на это обратить. Буквально вот на днях произошла трагедия у нас в городе с самокатчиком, которая не закончилась ничем хорошим, к сожалению. Вот вам пример. Не спешился, еще и по дороге ехал.
3: Ну,
2: вот, еще на запрещающий сигнал светофора. Пожалуйста, к чему все это может привести. Был человек, нет человека. Поэтому, ребята, безопасность, собственно, вообще превыше всего.
1: Туповатый вопрос сейчас задам. Когда мы доживем до того момента, когда все будут спешиваться, все будут следить за собой в первую очередь, да?
2: И... Когда все установят мессенджер Макс и всех чипируют.
1: Думаешь?
2: Не знаю.
1: Обещаешь?
2: Не, в коем случае.
1: Есть, ну, в любом случае, вы же тоже эти вещи планируете, да, и пытаетесь прогнозировать, насколько это возможно.
3: Ну, вообще, я замечаю, что сознательных граждан становится больше. Если какое-то время назад спешивающийся, допустим, там... пользователь СИМ это вызывал там
1: странную реакцию,
3: даже
1: да?
3: В соцсетях, то есть мемы такие появлялись, то сейчас многие уже...
1: Это становится нормой.
3: Это становится нормой, потому что требования безопасности, их никак не обойти.
2: Меняется...
3: То есть рано или поздно меняется сознание.
2: Серьезность,
3: да.
2: Отношения, потому что изначально, когда появились такие, о, игрушка, ха, прикольно, а ездит сама.
1: Потом одни новости печальные почитал, другие печальные почитал.
2: А чем дальше, тем все понимают, что как бы это полноценное средство передвижения, и как бы за него еще и спрашивают в добавок люди в погонах, поэтому как-то вот меняется.
1: И можно еще штрафчик какой-нибудь получить.
2: Можно.
1: А можно получить пару треков?
2: А можно и по лесу получить. Если
1: пару треков можно получить?
2: С удовольствием вообще. Тут, пожалуйста.
0: Твои помощники на дороге. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд-Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Канал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, попутчики снова на рекорде. Ну, вернее, как снова. Мы никуда не уходили.
2: Опять, получается?
1: Опять? Снова.
2: Опять?
1: 205-103, друзья. Ваши ребятишки как-то морально готовы к скорому приходу, по молодежному, скажем, наступлению 1 сентября. И всем, что последует за этим. Знаешь, как анекдот, там мальчик, первоклассник приходит из школы, там первый день, его спрашивают родители, ну что там, как было? Он говорит, да нормально все, завтра сказали еще прийти. Вот я к тому, что это все надолго.
2: Ксения. А возможно сейчас, подожди, вот тоже готовы, не готовы. Вот может быть у детей еще родители у бабушки в деревне. Вот до последнего пока есть возможность, чтобы вот он там
1: но
2: был.
1: Но не все же.
2: Ну не все.
1: До 6 утра 1 сентября, в смысле?
2: Не, вот, не у всех бабушки и дедушки есть, не у всех они близко живут. Поэтому кому-то повезло больше, кому-то повезло.
1: Повезло меньше, да. Вопрос везения. Ксения, по поводу мероприятий, помимо приемки школ, которые вы традиционно проводите и в плане профилактики, и в плане информирования, чем мы, собственно, отчасти и занимаемся здесь, что для вас принципиально важно и что работает? Я об этом часто спрашиваю. Вот какие-то рабочие инструменты, встречи, какие-то, может быть, собрания, интернет, телевидение, радио, что работает? Понятно, что есть ответ такой, ну, в комплексе, но вот по опыту. Что действительно вот цепляет детей, да, и родителей тоже.
2: Вот такая фраза. Приходишь, говорит, кто на красный ходит, тот лох. И ну, вот и все. И я тебе говорю, клянусь,
1: слушай,
2: работает.
1: Жестковато, но работает.
2: Но будет работать, я тебе точно говорю. Пацанам точно подействует. На девочек не знаю.
1: На девочек. Вот, так,
2: на пацанов точно 50-50.
3: Сработает. Ну, проводится, конечно, большая работа перед каждыми каникулами. И в сентябре тоже будет, хотя каникулы в октябре.

0: по делам несовершеннолетних, регулярно ходим по образовательным учреждениям, всю эту информацию доводим. Но я вам так скажу, ребенок, который нарушает правила, он их чаще всего по статистике, да, нарушает не потому, что он не знал. Он не подумал, да, поторопился, отвлекся. Когда случается...
1: Ну, то есть спрашиваешь, все четко отвечает, а на деле получается не всегда...
0: Ну, получается, да. И тут вот вопрос. То есть либо это, возможно, пример родителей, которые тоже все знают, да, но не всегда соблюдают. Может быть, возникает какая-то ситуация, которую ребенок не может, не в силу именно возрастных особенностей и отсутствия опыта жизненного, он может ее не предугадать. Например, это вот дворовая территория. Казалось бы, что может быть безопаснее? Двор. Здесь и машин мало, и скорости другие. Но, тем не менее, во дворе на самом деле очень много происходит ДТП, когда водитель движется, да, вот буквально недавно было происшествие. Ребенок выбежал на территорию дворового проезда. Водитель ехал слишком быстро, не успел остановиться, еще и с места происшествия скрылся. Да? Но вот ситуация вообще на самом деле достаточно, к сожалению, типичная. Что тут можно сказать? Во-первых, конечно, водители. Если он въезжает на территорию двора, он должен понимать, скорость должна быть такой, чтобы в любой момент остановить транспортное средство.
2: Я вспоминаю свое детство, знаете, такое, ну вот, это, конечно, и смешно, и грустно одновременно, но у нас вот не было бы в компании того пацана, кому бы во дворе машина по ноге не проезжала. Ну вот это было? Было. У каждого было.
1: Этот, подожди, надо какой-то логический вывод сделать какой-то.
2: Я просто того, что как-то вот, ну, оно и раньше получается.
1: Оно как-то само.
2: Ну а сейчас, смотри, мне кажется, стало этого меньше. Почему? Очень плотная застройка. Машина припаркована так, что там особо ты не разгонишься во дворе.
0: Ну, а с другой стороны, это и есть так называемая дорожная опасность. Потому что, да, запаркованы дворы, в основном все, конечно, автомобили во дворах паркуют. И ограниченная видимость. Но сейчас стала лучше ситуация, потому что сквозные проезды практически отсутствуют. Да? То есть дворы закрытая территория, и уже, по крайней мере, скорости большие.
1: Транзитом
0: там,
1: ты-то не пролетишь.
0: Да,
1: как бы,
0: да, как... Потому что раньше, к сожалению, была такая проблема, когда через двор водители осуществляют сквозное движение, хотя это запрещено. И бывали случаи, когда пешеход попадал под колеса, и там уже, конечно, последствия достаточно печальные. Вот, сейчас эта проблема уже решена практически.
2: Но, знаете, вот я тут хочу обратную сторону, знаете, вот мы сейчас говорим о том, что какие вот негодяи водители носятся по дворам и прочее, но есть, честно говоря, вам скажу, негодяи и пешеходы, которые ты заезжаешь во двор, ты едешь реально 5 км в час, а они идут
1: нехорошие
2: по дороге.
1: Пешеходы.
2: А вот, знаешь, он понимает, что сзади машина, и он идет, выхаживает.
1: Потому есть, что мол, можно.
2: Двор тут я могу. Но хочется выйти, честно говоря, пинка.
1: Дим, ну ты так говоришь, как будто это какое-то массовое явление.
2: Это массовое явление, Ренат. Ну не то чтобы прям совсем глобально, но прям немало.
1: Может, они все попались именно тебе?
2: Может,
1: подряд.
2: Их просто все на экзамен зарубили.
1: Ребят, не делайте так, мы вот к этому. Делать так не надо.
2: Ну то, что уважайте друг друга.
1: Людьми надо быть.
2: Людьми будьте, да.
0: Ну в правилах же дорожного движения и сказано, что пешеходы не должны создавать помех в движении. Поэтому, конечно, это неправильно.
1: Ксения, смотри, а вот по поводу дворов и то, что в них плотненько все, да, и машин, и там каких-нибудь малых архитектурных форм и всего-всего. Но вот взрослые же привыкают довольно быстро вот к тому, что вот к этой обстановке. А дети же тоже через какое-то время, ну, наверное, привыкают, что вот здесь постоянно машины, да, здесь постоянно какая-нибудь, не знаю, забор какой-нибудь, стройка. Ну, дети же тоже люди. Вот это не как это работает?
0: Ну, конечно...
1: Или чаще забывают и не обращают внимания на это? Особенно, может быть, маленький, там, до какого-то возраста.
0: Ну, каждый, на самом деле, вот меня часто спрашивают, задают такой вопрос. С какого возраста ребенок может ходить самостоятельно в школу? На самом деле...
1: Да, мы хотели задать, но не будем уже.
0: На самом деле, однозначного ответа нет. Потому что кто-то и в 6 лет уже настолько ответственный и собранный, что он может самостоятельно дойти и до школы, и до кружка, и до бабушки в гости сходить, и все хорошо. А кто-то и в 8 лет, и в 9, и даже бывает, что и в 10 настолько рассеянный, забывчивый.
2: Любознательный. Вороны, пойдем за вороны.
1: Романтичный еще называли.
0: Такого ребенка лучше сопровождать. То есть тут уже каждый родитель, он по своему ребенку видит. Зависит это все от индивидуальных особенностей, от темперамента. Поэтому, конечно, нужно тут...
2: Ну, тут еще такая штука влияет. Ладно, вот, ну, я часто вот

0: Раньше было, ты живешь, у тебя реально вот в соседнем дворе школа, или прям чуть ли не в твоем дворе, там одну дорогу перешел, ты на месте, а сейчас же с этим всем сложнее, во-первых, это очереди в школы, попробуй попади, очень часто, когда ты живешь в одном районе, а школа у ребенка в другом районе, тебе его приходится возить, или ему добираться там на автобусе, чем-нибудь еще, и вот это вот все усложняется.
1: Слушай, я тоже хотел спросить, у нас же в каждом случае будет разное расстояние от двери подъезда до двери школы, да, где-то это просто, грубо говоря, вот прям во дворе, да, и ты понимаешь, что там, ну, грубо говоря, ничего случиться не может, да, либо там один раз перейти дорогу, там, соседний квартал какой-то, а где-то действительно надо либо пройтись прям прилично, либо еще и прокатиться там в том же автобусе, на трамвае. Вот давай, может, какой-то совет дадим родителям, чьим детям прямо далеко надо добираться? Или они сами уже с опытом эти все советы знают и,
2: ну, как
1: и понимают,
2: правило,
1: как,
2: да,
1: как
2: потому
1: быть?
2: Потому что если школа находится в другом
1: все
2: районе...
1: Все ребенку расписали, да, где выйти и куда смотреть.
2: В начальной школе, как правило, родители все-таки возят такого ребенка. Сейчас есть услуги, да, то есть кто-то, может быть, нанимает там автоняню и такси довозит такого
1: в зависимости
2: школьника.
1: От возможностей.
2: Да, в зависимости от возможностей. Ну, а дети постарше уже, конечно, пользуются общественным транспортом, и тут уже проблем не возникает, потому что ребенок уже достаточно большой и может...
1: Слушай,
2: уже...
1: а мне кажется, вот первый момент, первая поездка ребенка на общественном транспорте, это же, ну, такая ответственность, да, ты становишься на ступеньку более взрослым, да, и мне кажется, это в комплексе работает, то есть я уже на автобусе сам еду, и я нарушать, наверное, буду меньше. Может так это сработать?
2: Конечно. Это...
1: Должно. Должно.
2: Это так же, как и любой опыт, нужно сначала тоже обговорить какие-то возможные опасности, где нужно ожидать транспорт, как правильно вести себя в автобусе, что нужно держаться за поручни, потому что автобус может сманеврировать, он может резко затормозить, и можно тоже упасть, удариться и получить травму. Это будет являться дорожно-транспортным происшествием, и на самом деле такие случаи периодически случаются.
1: Дима, а ты не хочешь про погодку рассказать?
0: Нет еще пока.
1: Пока
0: про
1: нет,
0: погодку чуть
1: но
0: позже.
1: Попозже.
0: Да, пока давай пару треков
1: давай
0: послушаем.
3: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: попутчики.
1: Мы тут всякие истории друг другу рассказываем за эфиром, пока вы слушаете музыку. Мы, Дима, давай, возьми себя в руки. Мы сегодня говорим про подготовку к 1 сентября. Ксения Хохулина у нас по-прежнему в гостях. Ксюша, еще раз доброе утро. И мы говорим про, знаешь, вот есть безопасность, которая в голове. В голове родителей, в голове детей, но есть вещи, которые могут эту историю усилить, улучшить, какие-то мелочи, штуки приятные, да, которые вот помогут сделать ребенка заметнее. Мы много тоже об этом говорим. Какие-то световозвращающие элементы, да, в одежде, в сумках, брелоки там и так далее. Вот мы сейчас говорили про сезон покупок и закупок к 1 сентября. Что с вами происходит, коллеги?
2: Мысль, что может помочь сделать ребенка заметнее, да?
1: Заметнее.
2: Пожалуйста. Что-то, они не понимают, о чем мы разом здесь, к сожалению.
1: Что-то есть из этого, что действительно зашло, ну, как молодежь говорит, зашло.
3: На самом деле, когда происходят дорожно-транспортные происшествия с участием детей, мы собираем всю информацию, да, чтобы потом использовать ее для профилактики. И мы спрашиваем, да, в какие цвета одежды одет ребенок. Если в летний период у нас, конечно, темнеет достаточно поздно, то есть световой день длинный, и актуальность именно ярких цветов, может быть, она не так важна, то с осенью у нас начнет сокращаться световой день, плюс вот эти вот, да, то есть где-то туман, дождь, сумерки, все это, конечно, ухудшает видимость, поэтому однозначно рекомендация: детские атрибуты должны быть оснащены световозвращающими элементами, как правило, детская одежда ими оснащена. И по возможности, да, особенно для начальной школы, понятно, что подросток, там уже ему яркую шапку, наверное, приобрести и заставить носить будет сложно. Но начальная школа предпочтительнее – это яркие цвета.
2: Сейчас, знаете, как прикольно? Ну, то есть раньше ты смотришь, да, про светоотражающий, да, и ты вот ищешь на одежде этот катафотик, да, вот этот. А сейчас, я вот обращаю внимание, прям прикольно сделали. Вот ты смотришь, она просто такая желтая или розовая, а она вся светится. Да. На нее все попадает, и она
1: не
2: вся светится.
1: Не надо ничего искать, да, и поворачиваться каким-то
2: ничего,
1: одним боком.
2: Вот она вся просто как вот горит при попадании света.
1: Слушай,
2: классная.
1: А вот сам вопрос, тема: в какие цвета одет ваш ребенок, он не вызывает у части родителей некое удивление? Ну, типа, ну, в смысле, в какие цвета?
2: Короче,
1: какая разница?
2: Смотрите,
1: в какие одет, такие одет.
2: Ребята, есть статистика, есть британские ученые выясняли.
1: Кстати, давно их не было.
2: Естественно,
1: что-то.
2: Да. Самый безопасный цвет на дороге, что для пешехода, что для автомобиля, какой, знаете? Желтый. Так показали исследования, реально, что автомобиль желтого цвета считается самым безопасным, что, в принципе...
1: Глаз так работает, что он его видит везде.
2: Желтый подтекает автоматически, да, поэтому вот, пожалуйста. В сентябре начинаются миньоны вышли эти.
1: Помимо световозвращающих каких-то историй, что еще, чем еще можно себя, ну, скажем так, сделать заметнее?
3: Ввести правила для ребенка. То есть, если пошел дождик, ребенок пользуется зонтиком, да, либо капюшоном, то есть подошел к дороге, зонтик убрал, капюшон снял. То есть это вроде бы элементарные вещи. Кажется, что, может быть, даже
1: Ксения,
3: не стоит.
1: Это элементарные,
3: внимания,
1: но вот сейчас 100 человек скажут: да, я так делаю, а сам подходит. И вот как шел, так и шел.
2: На маркетплейсах классная штука продается, такая, как ободок и стрелочка сверху. Типа, персонаж здесь.
1: Я
2: тут сверху. Не видели такое? Ну, как вот в игре, ты ходишь, у тебя стрелочка показывает.
1: Ну, много детей будет с такой штукой ходить.
2: Забавно, как его флешмоб устроить, ну классно же, что? Безопасно. А если еще эту стрелочку сделать светодиодную, ну это все фантазия пошла.
1: Друзья, у нас еще будет финальный блок, чтобы итоги подвести. Сегодня напомню, в том числе вместе с вами, по-прежнему есть возможность дозвониться, 205-100-3. Дима сейчас про погодку нам расскажет.
2: Пора.
4: Твои помощники на дороге.
2: Но там, собственно, теплеет. Не особо стремительно. Плюс 16 сейчас на термометре, да, плюс 20 воздух прогреется по сообщениям Яндекс.Погоды. День обещает быть облачным с прояснениями. Ветер дует сегодня с северо-восточного направления 2,5 метра в секунду.
5: Дэнс лето.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, попутчики на рекорде. Совсем немножко времени у нас. Главная беда, вот времени всегда не хватает. Ксения Хохулина у нас в гостях. Ксюш, давай вот резюмируя, о чем еще не успели дорассказать. Напутствие небольшое, да, и вот важные советы вот в эти последние, ну, там, неделю с небольшим, которые остаются до 1 сентября, потому что время еще есть, и подготовиться, и может что-то докупить, и маршруты все пройти. Занимает это не так много времени, но если этим озаботиться, конечно.
2: Ну, я хочу сейчас, мы до этого говорили очень много там про родителей, про детей. Я сейчас хочу обратиться к водителям, потому что для них с началом сентября наступает особенное время. Нужно смотреть за себя и еще и предугадывать ситуации на дороге, возможно, предсказывать действия других участников дорожного движения. Особенно нужно быть внимательными, когда проезжаете там жилые массивы, территории, мимо территории образовательных учреждений, там, детских центров, парков, скверов и так далее. И увидели там ребятишек на обочине, снизьте скорость. Пусть они даже и не смотрят сейчас в сторону дороги, но ребенок в силу темперамента, возрастных особенностей, он может вообще... почему дети бегают через дорогу? Потому что...
1: А, кстати, почему?
2: Они знают, что это опасно.
3: По асфальту. Пам-пам.
2: Они знают, что это действие может иметь какие-то последствия, поэтому стараются сделать это быстро. То есть ребенку кажется, что если он быстро бежит, то это безопасно, потому что он быстрее...
1: чем все остальные, да.
2: Покинет проезжую часть. Но для водителя нет ничего страшнее, чем бегущий через дорогу человек. Времени для маневра остается очень мало.
3: Поэтому... А особенно зимой, когда скользко.
2: Конечно, конечно. Уже очень скоро межсезонье со всеми сюрпризами погодными. Поэтому будьте внимательны, водители. Не забывайте, что вы управляете средством повышенной опасности, и поэтому на вас большая ответственность.
3: Здесь, знаете, вот было бы хорошо, если бы каждый пешеход однажды почувствовал, когда вот за рулем ты пытаешься остановить машину, а она не останавливается. Это такая штука, когда ты ничего не можешь сделать об этом пешеход. Имейте в виду, может быть и так, и водитель ничего не сможет сделать.
1: Ксения,
3: поэтому...
1: пожелание давай все-таки самым юным нашим слушателям, которым, может быть, родители наш эфирчик потом дадут послушать.
2: К ребятам я хочу обратиться с просьбой, даже можно так сказать, быть, конечно же, внимательными, слушать педагогов, своих родителей, не отвлекаться. И действительно помнить о том, что автомобиль мгновенно остановить невозможно, поэтому выбегать на дорогу крайне опасно, и даже по пешеходному переходу нужно переходить, только убедившись, что все вас видят и намерены пропустить.
1: Ребят, чем меньше суеты, тем безопаснее.
3: Попутчики. Кто жизнь познал, тот не спешит.
1: Ну, типа
3: давай
1: того.
3: Философией закончим.
1: Попутчики на рекорде, спасибо, что вы остаетесь с нами.
3: Ренат Каримулин.
1: И Дима Маланин.
3: С днем рождения тебя еще раз, дорогой.
1: И тебя тоже с наступающим.
3: С твоим.
1: Когда-нибудь же он наступит.
3: Когда-нибудь. Помчали мы из Красноярска, прибегом в Санкт-Петербург. Впереди вайкаперы Никита, Стас и Рыжа.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 62 920.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Всем доброго и бодрого утра, да, действительно, это Вейкаперы, 7.01 в Санкт-Петербурге.
2: Здрасте, здрасте.
3: Привет, друзья, всех поздравляем с четвергом, завтра пятница, 20 августа.
2: Замечательно. Сегодня 4 часа, мы с вами, 2 гороскопа, это точно ожидается у нас. Также рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы придумаем, отталкиваемся от поводов, как обычно. Также сегодня ватафакты в двойном размере, горячие новости. Все это впереди, сыграем еще, не забудьте. Какие там поводы у нас, давайте.
3: Да мне лень перечислять поводы.
2: Тебе что... лень, что ли?
3: Да.
1: Он самый.
2: Праздничком, родная, вот она пришла.
3: А вы любите вообще лениться?
1: Конечно.
3: Ученые сказали, что вообще это полезно. Иногда нужно дать организму полениться, чтобы он вот так, знаете, набрался сил.
1: Но, наверное, это оправдание, но они говорят, что это сигнал организму о том, что, типа, выдохни, парень, выдох, тебе надо.
3: Выдохни.
2: День рождения Чебурашки сегодня.
1: А, надо за уши его подергать.
3: А вы смотрели, кстати, вторую часть? Я до сих пор не посмотрела.
1: А зачем? Оно тебе надо.
3: Ну, кстати, первое, там есть что посмотреть.
1: Конечно, есть что посмотреть, а потом выяснить, что хочешь посмотреть другие фильмы.
2: Если бы Чебурашка был злодеем Марвел, то я бы посмотрел, конечно. Какая-то коллаборация нужна этой всей истории. День рождения букваря. 392 года как. Ну, замечательно.
3: Давайте, кто...
1: 7 букв.
3: Алфавит быстро повторит.
1: Ну, ты тоже не говори таких вещей. Зачем оно нам надо?
2: Мы лучше вот день музыкальной шкатулки отметим. Помните, заводите, а там принцесса.
1: Балеринки, все вот это, да.
2: Классная история. У меня такой не было.
3: Балеринки или шкатулки?
2: Или шкатулки, точно.
1: Обычно такие дарят мамам, и ты у них находишь.
3: Мамонтам.
1: Мамонтам, ну и им тоже, да.
2: Всемирный день комара, 120 лет как. Кстати, вы знаете, что от комаров в мире умирает больше всего людей?
3: Потому что они переносчики.
2: Статистика, да. Действительно, если взять весь мир, они вообще везде существуют.
1: А, жужжащие твари.
3: Москито, кстати.
2: И здоровые вот это не малярийные комары, как мы привыкли в детстве называть.
1: Малярийные, они маленькие такие, у них другая расцветка, попки.
2: Да. И после них ощущения другие.
1: Да.
3: Ощущения, когда вот говорят комар или москито. Москито как будто тебя...
1: Москито?
3: Когда? Ну, москит.
1: Можно 2 безалкогольных москито?
3: Нет, просто... Ну, просто в переводе комар это москито, и поэтому мы их иногда называем москито. Но москито звучит как будто итальянский какой-то
1: интересно.
3: Комар.
2: Сегодня день кукурузы еще, ребята. Замечательный картофеля фри. Сегодня можно наесться просто от души.
3: Я не ела этим летом кукурузу вареную вообще ни разу.
2: Я думал, картошку фри ты не ела.
1: Ты что, на пляже не была, что ли?
3: Вот именно, что была.
1: И как?
3: Как я прошла, как это лето прошло без кукурузы?
1: Они перестали ходить, эти вино, чуть-чуть на кукурузу. Перестали ходить?
3: Там обычно теперь стоят, ты сам подходишь, когда хочешь.
1: А, совсем обленились, празднуют.
2: Ну и день улиток сегодня. Смотрите, что предлагаю. Чебурашка у нас есть, да, 57 лет ему.
1: Так.
2: Может быть, из советского... мультфильма «Кто вы?». По-моему,
1: история
2: очень интересная. Там просто там, персонажи, и я капитан Зеленый.
1: Капитан Зеленый, потому что все время ворчишь.
2: Ну, который такой...
1: Да, я помню его.
2: Что, в волосах что-то, жуки. Друзья, кто вы из советского мультфильма, голосовым запишите в чат мобильного приложения «Рекорда». Скоро слушать будем. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 20 августа и прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день может оказаться очень опасным для различных и личных взаимоотношений.
3: Тельцы, не отступайте от правил сегодня, даже если очень спешите.
1: Близнецы, сегодняшний день не принесет вам ничего нового.
2: А раки, сегодня вы будете равным среди великих.
3: Львы, сегодня вы будете лучше себя чувствовать, оставаясь в одиночестве.
1: Девы, живите этим конкретным днем сегодня.
2: Весы, всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен.
3: Скорпионы, сегодня стоит искать поддержку, как деловую, так и моральную.
1: Стрельцы, даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия.
2: Козероги, сегодняшний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить.
3: Водолеи, сегодня ответственность, возложенная на вас, будет казаться вам слишком тяжелой, а награда не принесет удовольствия.
1: Рыбы, вы слишком много сил отдаете работе. Это положение надо бы изменить. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной Армии 121 и Свободный 57. Подробности акции у консультантов «Автомотив».
6: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
7: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какой вы герой советского мультика этим утром или каким себя ощущаете?
1: А вы-то не все рассказали. Можете рассказать еще? Я не помню, просто советский.
0: Капитан Зеленый.
1: Так, нет, Стас, ты кто?
2: Я лошадка из «Ежика в тумане».
1: Да?
2: Меня кто-то ищет, а я вот присутствую.
0: Ты можешь быть ежиком, который встретит Стас?
1: Не хочу ежиком.
0: Не хочешь встречать Стаса?
2: Не хочешь встречать меня?
1: Тебя хочу встречать, а ежиком не хочу быть.
2: Понятно.
0: А кем хочешь быть?
1: А вот я не могу вспомнить, кроме кота Леопольда, «Давайте жить дружно».
2: Да, там всякие царевны есть.
1: Царевны тоже можно?
0: Конек Горбунок.
1: Мультфильмы тоже берем, да?
2: Конечно.
0: Кто там эту...
2: Колобок, очень популярен сейчас.
0: Девочка, которая до посоха дотронулась, и это потом чуть не откинулась.
2: Герда, опять же.
0: Пока ждала ее, не поцелуют.
1: Снежная королева.
2: Снежная
1: королева. Не могу визуализировать.
0: Иди за подснежниками. Иди, сходи, реально.
2: За подснежниками, точно.
0: Реально. Вот это классная.
1: Ой, вообще мне нравятся вот эти двое из «Ларса одинаково с лица».
2: А кто ты из них, ларец?
1: Нет, я правый.
2: Вот.
0: Он, кстати, с родинкой был. Ладно, вы записывайте свои голосовые сообщения.
2: Хорошо, что ты правый.
0: Послушаем. В Ростовской области модели сожгли сток сена ради фотосессии с кальяном. Вот такая история. Девушки сожгли сено во время фотосессии. Привело к материальному ущербу. Девчонки все восстановили, оплатили, сами потушили. Что самое интересное, вот этот сток сена был посередине других стогов сена. То есть, как бы они хорошо, что успели потушить то, что посередине.
1: А так бы радиус увеличился, да?
0: Думаю, вот, ну, если вы запланировали такую фотосессию, можно же было
1: без кальяна
0: не поджигать угли, как минимум. Но если там идея в кальяне и сене, но без огня же можно было.
1: Уже опасно звучит, понимаешь, идея в кальяне и сене.
0: А это ваши фотосессии, вы же придумываете что-то необычное. Вот это вот, я страшная, я как Порш без тормозов, пошло шампанское. Я думаю, зачем вы все это делаете?
1: Зачем, когда есть ИИ, сфоткался на фоне, на хромаке и поставил любой фон.
0: Зачем?
2: Это уже сложные условия. Хромакей, это же нужно выяснить сначала, что это.
0: Зачем столько жидкости улетает на землю, а могло в тебя? Мне вот что интересно.
2: Еще там, конечно, в той проблеме.
0: Но песня такая, как Порш. Интересно, делал такую
2: песню? Давайте так, изначально было все красиво задумано, просто нужно было подумать о безопасности. Не умеешь ты обращаться с кальянными углями, ну иди дома это
0: делай. Дело случая, но ты тоже сейчас набросился на девчонок такой, давайте ничего не фотографироваться никак. Предложи им другую идею для фотосессии тогда.
2: Ну, пусть свое сено жгут. Там коровка какая-то стоит. Где моя еда? Где мой заказ?
1: Я поняла, я принцесса из бременских музыкантов.
0: О, то есть ты тусила с петухом, собакой, да?
1: Да,
0: понятно, понятно. Вот и вы же то же самое что-нибудь в чат мобильного приложения и голосом.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Президент отметил, что вернувшимся россиянам потребуется работа, а государству предстоит обеспечить их трудоустройство. По словам Путина, многие из них вернутся со здоровыми амбициями, поэтому к такой работе необходимо готовиться уже сейчас. В Хорватии задержали гражданина Украины по подозрению в подрыве северных потоков. Об этом сообщила генпрокуратура Германии. По версии следствия, мужчина является профессиональным водолазом и входил в группу украинцев, подозреваемых в диверсии на газопроводах в сентябре 22-го. После экстрадиции из Хорватии его доставят в Федеральный Верховный суд Германии. 66% россиян считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди, следует из результатов опросов ЦИОМ. Это максимальный показатель с ноября 2021-го. Тогда на фоне пандемии в России вводили QR-коды для посещения общественных мест. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Топ-5 покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: Амода C7. Собрать взгляды.
10: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
9: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А мы просили вас записать голосовые сообщения, кто вы, да, из советского мультика. И, кстати, сейчас будем слушать персонажей очень много и все очень классные. Начнем с мадам Рики, давайте.
2: Здравствуйте, ребята.
3: Привет.
2: О, буду сегодня в оркестре 9-го царства. Особенно на работе, когда нужно делать какую-то неоплачиваемую ерунду. И она получается не очень. Мой девиз по жизни.
4: И так сойдет.
1: Все мы немножечко, да, этот персонаж?
3: Да.
1: В разные моменты жизни. Ну, вот он классный. Алексей.
5: Доброе утро, ребят. Рекорд привет, страна привет. Я, наверное, герой из мультфильма «Бременские музыканты». Пусть будет осел, наверное, который тащит повозку эту тяжелую с музыкальными инструментами и так далее.
1: Кстати, у них осел барабанщиком был.
6: Или... Он солистом был.
1: Солистом был, да?
6: Да.
1: Это он выдавал.
6: Самая несправедливость. Ты солист, ну, популярной группы, а потом еще всех везешь на своем горбу.
1: А принцесса у того блондина, да, как обычно?
6: Ну, да.
1: Ах, Мария.
7: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня попугай Кеша. Точнее, я хочу быть попугаем Кеша. Я хочу лежать у бассейна, пить джуз, но я еду на работу. Вот так вот. Всем хорошего дня.
1: Я помню крутую серию, когда у него друг был тракторист. Вот это вот, да, когда он поехал к нему в деревню, вот это было весело, конечно.
6: Что ж ты, когда он топил ему трактор?
1: Да-да-да, Данил.
8: Привет, привет, всем доброе утро, ребят. Радио Рекорд, привет. Я сегодня... Когда вот Алеш Попович там такое шел по бревну, и он такой там подскользнулся и такой. И вот я сейчас тоже такой, я приехал сейчас на заправку и такой. Вот, в общем, как-то так.
6: Там еще Тугарин Змей где-то рядом.
1: Да-да-да, Антон.
9: Привет, вейкаперы. Сегодня в 4 утра 20 минут выехал на работу. На улице стоял густой-густой туманище. Я почувствовал себя ежиком в тумане.
1: Вреднельчик.
10: Всем доброе утро. Я из советского мультфильма «Кот Леопольд». Я очень добрая и дружелюбная. Давайте жить дружно.
1: Я вот и не понимал, почему эти крысы вот так триггерили вот в этом мультике? Просто не хотели придерживаться его девиза?
6: Но это зумеры.

0: Он нормальный, вполне миллениал такой, живет, отдыхает.
1: Предсказали.
2: Не бумер он?
0: Он, не знаю.
1: Владимир.
3: Доброе утро, Рекорд. Конечно, всем хорошее настроение. Я сегодня советского мультфильма. Ну, погоди, я заяц, который бегу от волка. А который всегда волк говорит, ну, заяц, ну, погоди. А я всегда говорю, а почему погоди, блин, да? Потому что хочет топливо или что?
1: Все подвязал в одно. Максим.
4: Эй, привет, вейкаперы. Я опять вещаю из Новосело Красноярского края. Всем привет. Всем доброго утра. Я из советского мультфильма «Чебурашка». У меня большие уши. Шучу, конечно.
1: Я вообще подумал, если босс кричит на вас на собрании, то можно представить его персонажем какого-то советского мультфильма, что вот он именно этот персонаж, и совещание пройдет куда продуктивнее и интереснее.
2: А ты со вчера не можешь, да, отпустить тему огурца?
1: Да, ну тот костюм самый.
5: На рекорде. Новый трек на рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 20 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Новый трек на рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Там одна женщина призналась, что снимается в фильмах для взрослых и спасла этим брак. Ну, вот. Конечно, не у нас история завирусилась, это в Японии, у нас бы такого не поняли.
2: У нас бы она леща получила.
1: Вряд ли бы эта новость закончилась так, что спасла брак, скорее ДТП и ЧП. Новость бы оказалась бы 40-летняя. Ририка Киношита, так ее зовут, ты шла в индустрию еще в 34 года, чтобы запечатлеть красоту своей фигуры, как она сказала, пока я молода, почему бы нет, иначе же никак. Она планировала сняться всего один раз, но осталось и 2 года скрывала это от мужа.
2: После как он узнал?
1: После признания она сама просто сказала: знаешь, дорогой, я снимаю фильмы для взрослых. После признания он неделю не спал от шока, не разговаривал вообще ни с кем, он просто ходил по улице и не понимал, что
2: переваривал.
1: Происходит. Не стал требовать ухода из профессии. Теперь он сопровождает ее на съемки и заботится о ней. Куколд года найден.
2: Почему?
1: Ну что, а кто? А
2: возможно, он присоединяется на съемки. Откуда ты знаешь? Смотри, он просто неделю переваривал, откуда все богатство в доме за эти 2 года. И понял, что не надо требовать ухода.
3: Ну, он ходил по улице, по бутикам, смотрел, такой: так, куплю себе плойку. Вот это.
1: Я думаю, неделю ходил и обдумал: так, я работаю на 2 работах, она на одной, куда все деньги, куда она их тратит, мне интересно.
3: Да, причем со мной делают то же самое на работе, ну, морально только. Почему получаю меньше?
1: Ну, серьезно же, ну что за человек?
3: Слушайте, ну, Япония же, да?
1: Япония.
3: Ну, у них какой-то свой менталитет, свое отношение к подобным вещам. Mm-hmm. Хотя в Соединенных Штатах, по-моему, и Европе тоже легко относятся к этому.
1: Не знаю.
3: Они такие: у меня жена, вот, актриса с фильмов для взрослых, что все нормально, отличные мужики.
2: Может, она просто хороша в постели, вот и все.
1: Почему ты ее оправдываешь?
2: Ну, поэтому мужчина
1: решил с ней остаться. Она ходит налево-направо, и при этом все...
2: Почему налево-направо? Она зарабатывает.
1: Это оправдание уже индустрии.
2: Нет, это вообще внутренний мир 2 персонажей. Если его это устраивает, зачем мы туда лезем?
1: Просто возьмите там в Японии, взбудоражьте как-то этого мужика, пусть придет в себя.
3: Да, мы мужика не видели. Может, там такой страшненький замухрышка,
1: может
3: что
1: быть.
3: Он такой: ну, не так сойдет.
1: Кстати, а вы знаете, что еще 2 актрисы для взрослых, которые снимаются в кино, попросили вообще удалить все их видео, потому что им тяжело строить отношения с их вторыми половинками.
2: А с чего вдруг удалить? Вы когда снимались, вы подписываете соглашение об использовании изображения. Что значит удалить?
3: Одна из этих актрис, у нее родился ребенок, она говорит: я не хочу, чтобы мой сын когда-то это увидел. Ну, да, у тебя как минимум еще 16 лет есть, чтобы... Вот они...
1: Мы про тайны поговорим в ближайшие 2 часа. Конкретно, какую тайну вы скрываете от близких? Такая у нас тема обсуждения. Вспоминайте, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: панорамных внедорожниках Havail два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Вейкаперы. На рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Играем в этом час. Установите мобильное приложение рекорда, очень даже пригодится. И вообще, у нас же скоро день рождения, кстати, да?
3: Да, у нас
2: 31 год нам.
3: Субботу,
2: да, 2 августа. Поэтому вам спойлер, уже сегодня, в четверг, обязательно установите это приложение.
3: Ну, вам пригодится.
2: Очень понадобится в субботу, так особенно. Итак, мы обсуждаем, какую тайну вы скрываете от близких. Вот я подумал, есть же семьи, и опять же сейчас идет тренд в интернете, когда, знаете, дети спят, а родители скупают все со вкусной точки, чокопай, всяких сладостей, а потом снимают видосик, типа, как ребенок спит, а они в этот момент едят. Ну, такой забавный очень.
4: А,
2: тренд,
4: я видел.
2: Когда ребенку это еще нельзя в том количестве, а родители очень хотят. Выглядит забавно. Это считается тайной прям в семье.
3: Ну, вообще, да.
4: А они показывают ему фотографии потом?
2: А некоторым показывают. Они
3: зачем?
2: Ревут. Они ревут. Это
3: пранк?
2: Забавнее, да-да-да. Но когда ты скрываешь вкусняшки в семье, это норм или стрём? Давайте.
4: Нормально.
3: Я тоже считаю. Мне кажется, это стрёмно точить.
2: То есть,
3: ну,
2: почему?
3: В заперти. Да? Ну нет, мне кажется, а что такое? Покупай сразу на всех, чтобы поделиться.
4: Так,
3: ну,
4: в этом-то же... весь и прикол. Ты хочешь купить определенное количество.
2: Интервьюеры топовой страны. Вам надо взять Аню на интервью. А мы хотим узнать вообще твои ценности и что у тебя в голове. Ты до этого оправдывала мужика куколом. Точнее, актрису. Актрису, которая говорит, ну она же призналась. А сейчас ты говоришь, ну нет, ну вкусняшки прятать, это перебор, конечно, от детей.
3: А что такого?
2: Понимаешь вообще, секс-эван какой происходит?
4: Нет, тут видишь вопрос, на чьей она стороне. Там-то она защищает девушку, то есть какая-то женская солидарность. А здесь, наверное, нельзя, чтобы мужчина что-то втайне ел, правильно?
2: Ну, у нас в голосовалке...
3: И девчонка не должна
4: и девчонка,
3: есть.
4: Все, тогда,
2: все,
4: да.
2: Едим только вместе, все. У нас в голосовалке сейчас лидируют два варианта. Это свой заработок, что интересно, и свою любовь, и нелюбовь к чему-то. То есть, когда ты приходишь, там, какое-то блюдо тебе не нравится,
3: ой,
2: или что-то
3: кажется,
2: еще.
3: Ой, мне кажется, это же бывает такое реально в паре. Например, она невкусно готовит, а он не хочет ее обидеть, делает вид, что так вкусно, а потом она отворачивается, и он выливает.
2: Потом ест это всю жизнь, да. Да. Лучше сразу сказать.
3: Ну вот как ты аккуратно скажешь девушке, что она невкусно готовит, чтобы не обидеть?
2: Я говорил.
4: Пойдем,
3: ну,
4: в ресторан.
3: Чтобы не обидеть, она не обижалась?
2: Ну, нет, смотри, если человек задает мне вопрос, говорит, Никит, вкусно? Я говорю, блин, вот это вообще невкусно, если честно. Но если это действительно невкусно.
3: Ну ты с этим ответом сразу же даришь, наверное, мастер-класс крутому шеф-повару.
2: Я говорю, что не так. Говорю, в этом блюде не хватает пармезана.
4: Слушай, ну это ситуация, когда обоим намекнули на то, что они что-то сделали не так. Попробуй. Вкусно тебе? Нет. Ну так это из-под ванны набежало, которое ты все починить не можешь.
2: Такой даже пранк был.
4: Иди давай.
2: Это весело. В общем, друзья, обсуждаем, какую тайну вы скрываете от близких. Написали нам уже, если я расскажу, то это будет не тайна, а вы нам аккуратно, анонимно расскажите. Это, кстати, можно сделать в чате мобильного приложения рекорда. Кто ничего не скрывает, то где? В телеге и...
4: Конечно.
3: И ВКонтакте.
4: Ну, либо под окном орите.
1: Вейкаперы.

0: Я предлагаю при обсуждении сегодняшней темы вообще не говорить имен. Ниоткуда. Ни из какой соцсети. Вот правда. Не
1: ну, пожалуйста, не
2: чтобы
1: вопрос.
2: Скрыть тайны.
0: Какую тайну вы скрываете от близких? Мы наша тема обсуждения, комментарии будем читать сейчас.
1: Моя тайна в том, что я 2 раза падала в обморок на улице и в городе Миллионнике, который почти за 500 километров от родителей. В один раз из разов лежала неделю в кардиологическом отделении. Слава богу, ничего не обнаружили. Родителям не говорила, чтобы они не переживали, так как они уже в возрасте.
0: Ну, все нормально.
2: Надо друзьям об этом сказать, как минимум.
0: Конечно, носить с собой какую-то бирочку, там, на ней же написано, должна быть группа крови, вот эта вся история, вы же знаете. В телефонах есть такая функция.
1: С собой носить?
0: Да, можно в телефон забить вообще и информацию изначальную о группе крови, возрасте и так далее. И все, удобно будет. Врачи быстрее вас спасут.
2: А ты не знала, раньше люди делали некие бирки, да, либо жетоны, да, на которых написано группа крови и там что делать?
0: Фамилии,
1: что делать?
2: Ну, типа, позвоните в больницу, я отключу.
1: Она мне с полной.
0: Не откачивайте меня, меня все устраивает. Вот такой же тот.
2: Купите мне мороженое.
0: Наш слушатель пишет: скрываю от всех, что пишу песни. В репертуаре уже 4 авторских. Прикольно, если их обработать с нейронкой и перемешать с другими композициями на каком-то семейном празднике. И вот показать им так, типа, ребята, как вам эти композиции?
1: Подожди, просто интересна причина, почему ты этот талант скрываешь.
0: А есть же, кстати, действительно талантливые ребята, которые вот просто не показывают своего творчества.
2: Критика, люди боятся критики.
0: Ну, как вариант тоже, почему бы нет.
1: Так, я скрываю маленький секрет от своей девушки, жену и 2 детей. Она сильно расстроится, когда узнает это.
0: В одном точно прав, она сильно расстроится, когда узнает об этом.
2: Насколько маленький секрет? Один в школу пошел, а другой вот тут, новорожденный.
0: Скрываю от мамы, наша слушательница пишет, что скоро сделаю себе татуировку. Пусть по факту узнает. 40 годиков, мне говорит, как раз сегодня исполнилось. Но с днем рождения, тату — это мой подарок, я так решила.
2: Поздравляю.
0: Замечательно.
1: От своих близких скрываю, сколько я зарабатываю, а моя бывшая жена думает, что я вообще не работаю.
0: Скрываю от жены, что на рыбалке я лучше отдыхаю, чем с ней. Ну, это, кстати, давно известный факт, что вот нужно выехать куда-то с мужиками.
2: Даже если известно, об этом нельзя говорить.
1: Конечно.
2: Ты пойми, ты уезжаешь куда, ты страдаешь.
1: Конечно, нужно приезжать и говорить, фу, так было отвратительно, вообще, как хорошо дома.
2: Объясню, иначе ты будешь страдать дома.
0: Ты должен, я считаю, надо говорить все, чтобы ты не страдал ни дома, ни там. Говорю, ну там весело у меня. Так, бывает, скрываю правду, чтобы не врать, и говорю о ней. Молчание самый трудно опровергаемый фактор. Написал нам наш слушатель. Кстати, про татуировки очень популярная тема.
1: Это вообще...
0: У девочек особенно. Вот наша слушательница. Я в 38 сделала. Полгода скрывалась, пока не спалилась. Глаза мамы надо было видеть. И как я бежала прятаться от ее тапка. Кстати, хочу сделать 2-ю, пока тоже скрываю.
1: 38? Тапок от мамы?
0: Полетел.
2: 2-ю, так там 2 тапка, будь осторожней.
0: Да, береги себя. Какую тайну вы скрываете от близких? Пишите в чат мобильного приложения «Рекорд».
1: Телеграм-канал «Радио Рекорд».
2: И группу «Радио Рекорд» ВКонтакте.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Сыграем через 10 минут в прямом эфире в секунданты, поэтому чат мобильного приложения Рекорда, слово «игра», и случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся, и будем, конечно, играть. Пока обсуждаем, какую тайну вы скрываете от близких. В голосовалке все так же. И в топе эти два варианта, они держатся. Это свою любовь, не любовь к чему-то, и свой заработок, ребят. Свой заработок на чуть-чуть вырвался только что при мне, видимо, проголосовали.
1: Нет, заработок все логично, потому что если говорить честно о заработке, придется же скидываться.
0: Делиться придется, конечно. Если ты еще единственный, кто больше всех зарабатывает в семье. Хотя, может быть, и наоборот история. Девчонки, да, получают, обучаются в каких-то курсах, бах-бах, дополнительный заработок. Зачем? Себе побольше оставлю. Может быть, и такая история. Конечно. Зачем делиться с этими людьми?
1: Каждый просто перестраховывает, имея свой, как бы, вот такой запасной кошелечек.
0: Подожди, Стас, что-то висит.
2: Я так подумал, ты говоришь, типа, ну вот девчонки, молодцы, ходите на курсы, там, получаете деньги, да, вот, себе в копилочку. Зачем делиться с этими людьми? Я подумал, а вот эти люди, это кто? Муж, дети? Я им что, должна что-то? Я вас родила, успокоились. Пошли, поели, что там осталось.
0: Тебя кормлю, другого мою. Да, поэтому нормально. Так, вот наш слушатель пишет. Скрываю, что если заболел, вообще что-то, если даже где-то заболело, достанут советами по лечению. Сам справляюсь. Жена, так она вообще доктор. Она залечит, по анализам загоняет. Как наш слушатель перед доктором скрывает симптомы чего-то? Это просто гений.
1: Представляешь, ходит, у него 39 температура, он не скрывает, может, вообще все. Пудрится, у него лицо красное, от него испарина идет.
2: Так, ты что, зеленый? Я пародирую Халка, все нормально.
0: Я косплею просто, мне нужно на корпоратив, такая тема.
1: Простуда вылезла на губе. Все, маскировать, детонак.
2: Он чувствует, что заболевает. Какой-то. Меня послали в командировку, снимает отель и неделю живет там. Чтобы, не дай бог, его напичкали таблетками.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил правительству подготовить программу восстановления складов пострадавших от атак БПЛА, в том числе при участии государства. С середины июля логистические объекты в Вайлдберрис регулярно подвергаются атакам беспилотников. При этом, по словам президента, несмотря на атаки, торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво. Самый дорогой отель Санкт-Петербурга закрыл бронирование на даты концерта в Канье Уэста. Речь идет о Four Seasons с 8 по 12 октября. Номера в отеле недоступны для заселения, хотя в соседние даты свободных мест много. Стоимость люкс-номеров в отеле достигает 613 тысяч рублей в сутки. Каждый 10-й торговый центр в России может закрыться или сменить формат до конца 2027 года. Эксперты связали это с тем, что россияне все чаще покупают одежду, электронику и другие товары онлайн. Автоцех ходят реже. Под угрозой прежде всего крупные региональные моллы старше 10 лет. Всего изменить формат могут от 500 до 700 торговых центров, а 150-250 из них могут полностью прекратить работу. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
11: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
12: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
14: В «Ленте».
15: Топ-5 покупок месяца.
16: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
17: А мода C5. Добавить стиля.
18: JQJ7. Впечатлить друзей.
19: А мода C7. Собрать взгляды.
20: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
21: А выбрать нужно только одну?
22: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
24: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
25: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
26: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат» 6+.
27: Милый, собираем чемоданы.
28: Мы же только разобрали.
27: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
29: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
30: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
1: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
2: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
3: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
6: Рекорд.

0: секунданты.
1: Сегодня с Андреем. Привет, Андрей.
2: Привет, привет, лайкаперы.
3: Привет, Андрей. Из какого ты города?
2: Абакан, Хакасия, Республика.
1: Все, мы, смотри, Андрей, мы обсуждаем тайны, которые мы скрываем от наших близких. Просто какой-то Андрей из Абакана. В Абакане много Андреев, да? Есть какая-то тайна у тебя, Андрей?
3: Так он нам и рассказал.
2: Я думаю, много тайн и от близких, конечно, тоже.
1: От близких таких.
3: Не скажет.
1: Но такие, они есть жесткие, а есть такие более мягкие, да, наверное?
2: Ну, конечно.
1: Конечно, конечно.
3: Вот мягкую раскрой всем.
1: Да, какая-нибудь самая мягкая. Давай.
2: Ну, не всегда же не рассказываю, сколько зарабатываю. Надо же какие-то...
1: Хорош, это нормально.
3: Сейчас гладит по коллежке, жену рядом едет.
1: А увлечение, хобби у тебя какое? Рыбалка, может быть?
2: Увлечение диджеем.
1: Диджейнку, хорош, хорош.
3: То есть такой, я...
2: Да, буквально недавно вечеринку проводили, небольшую там в поселке. Играл на пульте и...
1: Диджею нужно не говорить, сколько
3: Подожди,
1: ты зарабатываешь.
3: А жена знает, что ты хотя бы подрабатываешь диджеем?
2: А, это она знает, конечно.
3: А мог бы скрывать,
4: было бы смешно, если бы такой тайны не раскрывал. Говорит, я не говорю, сколько зарабатываю жене, да. Ну, этой, по крайней мере, жене не говорю, сколько зарабатываю.
3: Но будущий буду говорить.
1: Андрей, у нас игра с тобой называется «На секунданты». Мы тебя сейчас отправим в какую-то историю, ситуацию, локацию и дадим тебе букву. Тебе на эту букву нужно будет накидать 5 предметов. Но важно, чтобы эти предметы подходили под эту ситуацию. Правила тебе понятны?
2: Да.
1: Круто.
3: Итак, смотри, ты диджей, оставляем все как есть, но едешь на фестиваль комара в лес. Сегодня просто Всемирный день комара, и вот устроили фестиваль комаров. Не знаю, в Комарово у нас в Питере есть пригород.
1: Знаешь, как она добавляет условия всегда? Фестиваль комаров.
3: Фестиваль комаров в Комарово.
1: Стас, буква. Буква Х. Ха.
3: Ну, здрасте.
1: Харитон. Такая буква у нас
4: сегодня.
1: Фестиваль комаров в лесу. Диджей. И, Андрей, у тебя минута начинается нам прямо сейчас.
2: Так, берем с собой хорошее настроение.
3: Отлично.
2: Возьмем хейтеров.
1: Так, нормально.
3: Рейтинги поднимать.
2: Так, покушать надо будет. Холодец взять с собой. Так, хреном его сдобрить обязательно.
1: Ой, хорош.
2: Ну и хлеба как-то.
4: Ну и хлеб.
1: Идеально просто. Все
3: хлеб, холодец с хреном.
1: Хейтеры, все хорошее настроение. Ну, я уже хочу.

0: на тусовку к этому диджею.
1: Я знаю, шестое. Сейчас лето, холодильник надо взять, чтобы холодец не растаял.
0: Я надеюсь, что возьмут хлопушку, там же фестиваль.
2: А это хлопуп. Андрей, мы тебя поздравляем. Все, справился. Ты приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
3: Передаю привет жене, тем, кто меня узнал, и всей Хакасии солнечной.
2: Ну подождите, у нас диджей на рекорде. Где ближайшее выступление? Вообще, как тебя послушать? Где в сети тебя найти?
3: Я уже старый, в возрасте отыграл свое, поэтому играю в основном какие-то корпоративщики, праздники там в поселках. Когда-то даже на радио играл.
1: А как жителей Хакасии называют?
3: Да, сейчас я вообще строитель, поэтому это увлечение стало.
2: Круто, круто. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
4: Секунданты у вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 20 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама. На бархат-паркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
2: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорь, НИП 321-246-8000-56337-0+.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Dance Radio. Красноярск 103 FM. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: Record. Вейкапери.
1: Мы продолжаем обсуждать в эфире, какую тайну вы скрываете от своих близких. Но вот здесь озвучу, конечно. Евгений написал, если что-то ты скрываешь от своих близких, то это не твои близкие.
2: Скрываю от мамы стоимость тех или иных покупок. Для нее часто это вообще подарки от друзей или партнеров по работе. Ух, если бы она знала, сколько потрачено.
1: Короче, мне кажется, что в данных реалиях вообще нет смысла скрывать деньги на покупки.
2: Почему?
1: Все дорого. Ты просто говоришь, что приобрел или что приобрела, и говоришь, ну вот столько это стоило. Мама такая, как дорого? Мам, ну все дорого же сейчас. Мама, ну да,
2: сосиски
1: да.
2: Купил.
1: Все дорого.
3: Слушайте, сейчас такие товары продают, ну, на которые ты падки, что лучше скрывать не сколько это стоит, а что ты купил.
1: В каком количестве?
3: Тебе говорят, что это такое? Ну это фигурка вот такая вот. Кого? Чего ты там взял?
1: Фигурка, кстати.
3: Ну да.
1: Это хобби, увлечение. Скрываешь его честно от своих близких?
3: Нет, у меня на полке стоят фигурки все.
2: У тебя должна быть подпольная какая-то полка.
3: Да, я не собираюсь ни от кого ничего скрывать. Я иду покупаю машинки при друзьях.
2: Было бы круто, если бы у тебя была приданная отдельная квартира, где бы ты... Квартира для машинок.
3: Если бы у меня была отдельная квартира, я бы не жил в студии.
1: Я представляю себе, реально есть двушка. Она с трассами Hot Wheels, вот эта вся просто кухня, две комнаты.
2: Иногда заезжают туда поиграть.
1: И просто ты приносишь из своей студии вот эти машинки, они на скорость там гоняют, а мы о тебе ничего не знаем.
3: А я такой, как же мне неудобно, я живу в этой однушечке своей студии.
1: Зато мои фигурки. Здесь одна комната Marvel, вторая DC.
3: Играю с ними, да?
1: Да-да-да, уезжаешь такой, я, ребята, вот. Скажу, поугараю. Друзья, какую тайну вы скрываете от своих близких, мы обсуждаем. Вы можете написать чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
1: Все анонимно.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Вейкаперы.
7: На Рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 9 утра ровно в Петербурге по московскому времени. Мы здесь и 2 часа будем с вами.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте ватафакты. Обязательно что-нибудь интересное расскажем.
2: Вот прямо сейчас и расскажем еще до ватафакта.
3: Да?
2: Россиянку.
3: Новости?
2: Россиянку оштрафовали за негативные высказывания о мужчинах. Арен Боржинган регулярно писала негативные постики и комментарии в соцсетях против мужского пола. И суд счел ее виновной. Причем она там оскорбляла. Прям говорит, они все. Сама обвиняемая вину, конечно, не признала. Заявила, что в своих сообщениях говорила только о грубых мужчинах, которые плохо обращаются с девушками. Но она этого не дописывала нигде. Судья же усмотрела в высказываниях оскорбления всего сильного пола. И незначимый штраф в 10 тысяч рублей.
3: Просто мне интересно, это один какой-то мужчина пожаловался? Или они, понимаешь, собрались обиженки такие и подали на нее в суд?
2: Вот сейчас мы и можем на тебя в суд подать?
4: Да,
2: мы не обиженки. Нет, конечно.
3: Я сейчас не про вас, а про них. Кто?
2: Она так же говорила. В общем,
4: вот, и 10 тысяч.
3: Ой, я вам сейчас расскажу. Стас один раз на одно слово просто обиделся, которое абсолютно нормальное. Я не буду его сейчас говорить, чтобы не триггерить тебя.
2: Каша?
3: Нет.
2: Чикаго?
3: Нет, не на знаю. Глагол, на глагол.
4: Так ты только сейчас и триггеришь. Я же не обиделся, тебе, наверное, сказать, чтобы ты просто так не говорила.
2: Смотрите, в суд сходим после эфира. Смотрите, история в чем? Непонятно, кто подал в суд. Одни СМИ пишут, что якобы это какой-то парень, но другие пишут, что вроде вообще какая-то девушка, которая такая, так, а что это у нас здесь такое? И это наталкивает на мысль, то вы даже между собой договориться там не можете, по идее. А парням все равно.
3: Ну, если честно, мир хейтеров – это какой-то новый дивный мир. Вот есть популярные девчонки, блогеры, и они очень часто в сторис делятся, да? Какая женщина написала про отвратительную гадость у нее, например, под рилсом или постом. И если зайти на страницу этой женщины, абсолютно невозможно даже представить, что эта женщина могла бы такое написать. Это такое несовпадение внешнего и внутреннего.
2: Негатив несем в сеть. Зачем несем?
4: Правильно? Ради провокации.
2: Мне нужно, кажется, создать соцсеть какую-то. Вот добрую. Хейтерскую. Не, хейтерскую.
3: А, чтобы они там выливали. Вот кому нравится, да, чтобы они там и
2: там будут свои блогеры, да. Там ни одного позитивного комментария. Монетизация чуть повыше, конечно, потому что, ну, моральный ущерб, но прикольно.
3: Мне кажется, не зайдет. Пробовал же одна соцсеть делать такую штуку с дизлайками. Не пошло. Убрали.
2: Кого создать?
4: Надо вернуть.
2: Слишком захейтили соцсеть, так что ее удалили.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про падших женщин не будет, будет в оркестре.
2: Почему?
1: Персимфанс, он так назывался. Существовавшим в Москве в 1920-х годах не было дирижера, представляете? Поскольку идея дирижирования противоречила идеалам социализма. То есть они настолько типа никакого дирижера. Музыканты располагались по кругу и во время исполнения ориентировались друг на друга сами. Вот так. Они иногда косячили, кстати, как пишется в факте, но играли.
2: Слушай, ну если честно, мне всегда казалось, что вот функция дирижера преувеличена. Мне реально всегда казалось, что они способны сами понять, где вступать.
1: О, нет, посмотри, ну, есть очень крутой фильм от BBC, по-моему, как вообще устроена работа дирижера.
2: Нет, это понятно, что это очень сложно. Но, вот не поверишь, я задумывалась о том, что отрепетировать можно так, чтобы работать без режиссера оркестра.
1: Ну вот один работал,
2: вот перестал. Вот они работали.
1: Все, слушай, но социализм.
3: Вот в этом оркестре только треугольник, наверное, не лажал.
1: Или не попадал. Он не знал, когда. У него там мало партий.
3: Когда бы он ни бил, всегда было в нужное время.
1: Да. Еще один фактик. В Корее зубы мудрости, оказывается, называют зубами любви. О, у меня лезет зуб любви, ребята. То есть они не мудры, а любвеобильны.
2: И поэтому они их, наверное, не могут удалить.
1: Почему у тебя вторая жена? У меня три зуба любви.
3: Развелся, удалил.
1: Ну, не знаю.
3: Все нормально.
1: Да, да, интересно. Еще один факт. Каждый раз, когда монарх из династии Габсбургов переезжал во дворец, там полностью меняли мебель. Вообще ничего старого не оставляли. А старую отправляли на хранение. И в результате сегодня в Австрии хранится около 160 тысяч предметов королевского интерьера. Вот он настолько меняли вот они вот это все, что мебели просто скопилось, не знаю сколько.
3: Если никому не нужен, можно взять тогда царскую себе мебель.
2: Да, мы не против, и мы бы сейчас вещали на царских тронах.
1: Там, по-моему, да, несколько музеев из этой мебели, и то там еще в подвалах очень много. Как у нас в Эрмитаже, знаете же, 80% всех экспонатов находятся в подвалах, выставляются постепенно.
3: Причем некоторые экспонаты на стульчиках сидят на картинами.
1: Трогаешь, подходишь, все нормально.
0: Рекорд. Реклама. Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск. Встречай два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной Армии 121 и Свободный 57. Подробности акции у консультантов Автомотив.
4: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
5: Ну, наконец-то. Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
4: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
5: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
4: И цены супер, они их для нас уже год держат.
6: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
7: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
0: Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Лето!

0: А мы про секреты разговариваем и тайны, которые вы скрываете от близких. Такая у нас история сегодня, и читаю ваше сообщение и комментарий.
1: Так, скрываю свои музыкальные пристрастия. Со старшим сыном 9 лет ходим слушать классическую музыку, а дома фоном Джордж Майкл, Кенни Джи, а также Киш, Эминем, Депеш Мод, Канье, Даркмур, Би-2, Энигма.
0: Насколько шикарный. Если есть среди этого иноагенты, то они есть, знаете.
2: Слушайте, так это же все можно слушать, потому что почти все эти группы выступали с симфоническим оркестром. Так что можно сказать, что это классическая музыка.
0: Голосовое у нас есть от неизвестного слушателя.
3: Доброе утро, Рекорд. Открываю свою тайну, что хожу на работу.
0: Просто хожу на работу. Пусть не знают, думают, что я безработный.
2: От кого он скрывает это? От социальных служб?
1: От работодателя.
0: Так, некоторое время скрывал от всех, что купил мотик, написал наш слушатель, а от близких, чтобы не переживали, что езжу без прав, а остальных, чтобы не катать.
1: Посмотри, три сразу же закрыл сферы.
0: Да.
1: И был счастлив один на мотике без прав.
0: Мы не скажем, как его зовут, и фамилию, и что ездит без прав, кто это.
1: Так, понятно, скрывают родители, что я приемный.
0: Либо они. Здесь стоит услышать комментарии родителей. Андрей Кош пишет: мама до сих пор думает, его почему-то я решил спалить, что я не употребляю алкоголь вообще. Ну пусть дальше так думает. Мальчик Андрюша 40 годиков, он сам написал, захотел себя озвучить. Бросай, Андрей, бросай эту пагубную привычку.
1: А вот девчонки же еще иногда скрывают, откуда у них цветы. Приходят такие домой: о, на работе коллеги подарили.
0: Да, интересная история, конечно.
2: Как это один коллега и не с работы.
1: И, возможно, не коллега.
0: Валялся букет просто на асфальте.
1: Подружка попросила подержать недельку дома у себя.
0: Красивый такой букет рос, нарвала себе, значит.
2: Представляешь, реально нашла. Вот реально нашла, пришла домой.
0: Никто не поверит в эту историю.
1: А подожди, а вот если есть девчонки, которые сами себе покупают цветы, вот никто же не поверит, да? Приходит она домой и говорит мужу: это я сама себе купила. Ведь не поверит.
2: Поверит.
1: А она реально, прикинь, сама купила.
2: Если за этим не следует какого-то: вот я сама себе купила, а ты мне нет, то тогда он поверит. Он скажет: удачи.
4: Вейкаперы. На

0: Рекорд. Новости.
1: Военнослужащим спасательных формирований МЧС могут разрешить применять сивое огнестрельное оружие при выполнении задач, в том числе в зоне СВО. Соответствующие изменения предлагают внести в законодательство. По проекту оружие можно будет использовать для защиты от угрожающих жизни нападений, а также для пресечения попыток завладеть транспортом или военной техникой. Владимир Путин не отклонил ни одного закона, принятого Госдумой 8-го созыва, завел пауэрпред президента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, это свидетельствует о высокой консолидации российской политической системы и общества. Россия и Непал могут запустить прямое авиасообщение в будущем, сообщил посол России в Катманду. По его словам, число российских туристов в Непале растет, а в 2025 году страну посетили более 15 тысяч россиян. При сохранении положительной динамики дипмиссия намерена обсудить с авиаперевозчиками запуск чартерных рейсов весной и осенью. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
13: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
16: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
19: Дэнс лето!
20: На рекорде.
21: Новый трек на рекорде.
22: Клуни, Проспа и Тристан Хенри.

0: А мы продолжаем про ваш секрет, который вы скрываете от ваших близких. Читаем ваши комментарии.
1: Мой брат знает про меня 99,9%. Единственное, я вот не знаю, как ему рассказать, что я делал в Таиланде.
2: Пил энергетики, я надеюсь. А не знакомился с кем-то.
0: То, что было в Таиланде, должно остаться в Таиланде. И даже человек, который делал там что-то в Таиланде.
2: Да, либо в медицинской карточке под подписью вылечено.
0: В общем, да, есть такие сообщения от парня. Он написал, что использует различные вот эти бьюти-девичьи штучки крема, пока не знает его вторая половина. Говорит, ну а что они стоят просто, да, там нет для увлажнения, руки там намазал, гель для душа, ее шампунь.
1: А бритвы вы берете? А зубные щетки?
2: Нет, зубные щетки это слишком гигиенично.
1: А бритвы?
2: Бритвы.
0: Это вы скорее.
2: Да.
1: Вы скорее.
2: Чаще девочки используют мужские бритвы. Есть теория, что мужская бритва, она более острая и более, ну, лучше бреет.
0: Не,
2: ну,
0: то,
2: но
0: что,
2: я не уверен.
0: Ну, то, что мы берем ваши баночки, которые стоят в ванной, и не читаем, что на них написано, главное, чтобы мылило, это есть такая история. Ну, это нормально абсолютно.
1: Главное, не перепутайте дорогой крем для лица и на волосы не наносите.
0: Пишите стоимость. Наносите ценник на него. Вот это 7. Чего? Сколько это стоит?
2: Я один раз взял баночку там с какой-то штукой. Я такого леща получил. Не за то, что использовал, а за то, что использовал много. Там говорит, там капелюшку надо.
0: Да.
1: Так, скрываю от многих друзей с детьми, школьниками свое образование. У меня вышка, филфак. А то достанут просьбами подтянуть свое чадо по предмету. А то и сочинение написать.
0: Так, голосовое у нас есть. Давайте послушаем.
3: Доброе утро, вейкаперы. Я не то что скрываю, просто иногда не договариваю, чтобы все было нормально, скажем так.
0: Вот такая история. Но скрываешь, значит...
2: Так он и сейчас не договорил ничего.
0: Мы ничего не поняли. Что ты скрыл? Ты даже от нас скрыл.
1: Я реально сама себе покупаю цветы вторую неделю у бабульки одной на остановке. Ну, красиво же. Муж спросил, откуда. Ну, честно сказала, сама купила. Я не знаю, поверил ли.
0: Еще есть голосовое от одного сынка нашего постоянного. Но вы его не узнаете.
4: Доброе утро, ребят.
1: Да, действительно.
4: А я от своих близких скрываю, что я вам голосовые записываю. Вы меня это самое сильно-то не палите. Вы уже как будто бы моя вторая семья.
2: О, вторая семья.
0: И что ты от нас хочешь скрыть? А что происходит в той семье, получается? Такая история.
1: А он там другим голосом разговаривает вообще в другой семье.
0: Реально.
2: А может, нам пора познакомиться с той семьей?
1: И исключить его.
0: Соедини семьи просто. Вейкаперы.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 21 августа небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Совсем немного еще обсудим, какую тайну вы скрываете от своих близких, и подводим итог голосования. Оно у нас есть каждое утро. Не забывайте, на наши соцсети подписывайтесь. Что там? Нужно что-то горячее.
1: А скрываю от родных то, что я ухожу с работы и уезжаю работать в другую страну. Я даже боюсь говорить, вдруг тайну чью-то раскрою. Сегодня последний рабочий день.
0: Сегодня все такие начальники. Так кто? Кто у нас в коллективе?
1: А я не могу сказать имя. Ты же сказал, мы без имен.
0: Без имен, сегодня без имен.
2: Кто более радостный сейчас на работе сидит?
0: И такой, прочитали мое сообщение, да, и улыбнулся.
1: Недавно слетала в Дубай, до этого в Египет. Об этом до сих пор не знает никто из родственников. Иначе начнутся переживания, вот это, где еще деньги некуда девать, и вот это все. Так всем спокойнее. Просто загорелая ходит и говорит, а я в солярий хожу.
0: Ну, вообще, татуировки у нас в топе. Еще одна слушательница пишет, у меня их уже 3. Живу вообще в другой стране и дома не была уже 5 лет. Моя мама старой закалки и считает, что это очень плохо. В другую страну уехала девчонка, чтобы татухи не показывать.
2: А теперь не хочет возвращаться, потому что...
0: Ой, какое у тебя есть сообщение горячее.
1: У меня?
0: Но у тебя в чате там есть.
1: Какое из них? Вот подожди, я последнее как раз читала.
0: Скрываю от родственников, что мой сын не от бывшего мужа. Никто не знает, даже сам сын унесу в могилу. Вот эта горячка нам нужна была.
2: Вот это интересно.
1: Это теперь, это не мейкапер, это мужское, женское. Итак, в следующей серии теста ДНК.
0: А прошло, пишет, 18 лет с тех пор. Ничего себе, видите, какие тайны.
2: Сейчас все мужья напряглись.
0: Бывают. Я так подошла. Подошла, у меня есть 2 мазка. И мы будем сейчас делать этот тест.
2: Она говорит, так надо у нас было брать эти мазки. Я просто где-то мазнул.
0: Не, на самом деле, спасибо, что настолько нам доверяете. Мы вас не подведем, это правда. Вот, давайте закончим на чем-то забавном и смешном. Действительно, бывшая ничего не скрывала. Портила воздух прямо при мне. Написал наш слушатель. Вот и такое бывает, что когда ничего скрывать не нужно. Максимум доверия.
2: Это было свежо, если
0: минимум чистого воздуха.
2: Если бы он написал, говорит, скажите ее имя. Хочу, чтобы вся страна знала.
1: И фамилию, пожалуйста. И дату рождения.
0: Вдруг она в отношениях. Давайте подводим итоги. Какую тайну вы скрываете от близких? На первом месте у нас это свой заработок. Все-таки вырвался он вперед 40%. На втором месте свою...
1: Татухи.
0: Да, свою любовь и нелюбовь к чему-то у нас в голосовалке. И на третьем месте это свое хобби. Вот такие топ-3 на сегодня.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Вейкаперы
15: на рекорде.

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени из Питера. И вещаем, час еще с вами будем.
3: А в этом часе не пропускайте, у нас обязательно будут ватафакты, любовный гороскоп и горячие новости.
2: А, да, новость тепленькая. Так сказать, начнем разогреваться. В общем, киностудиям нашим рекомендовали снимать семьи без умиления и карикатур. В общем, как это происходит? В новых рекомендациях для нашего кино, в принципе, так, в России, показывают семью как опору, а не как повод для слезливых сцен. Предлагают не делать главной темой измены и разводы, да, на чем строятся 98% сериалов, наверное, и фильмов у нас, а родительство показывать не как конец свободы, а как новый этап. Пока рекомендации носят добровольный характер, вот что важно, но новость, по крайней мере, уже обходит все наши отечественные киностудии. Говорят, давайте-ка, ребята, она больше не любит его, она любит только тебя, и не плачет, потому что она любит только тебя.
3: Это просто все сериалы будут заканчиваться на первой серии, потому что никакого развития событийного ряда, в принципе, не будет, все держится на отношениях, ну вы чего? Ну это же, мне кажется, вот пока будут такие предложения, поэтому будут сохраняться люди, которые будут не хотеть смотреть российское кино. А там много чего достойного, я серьезно говорю.
4: Там будут сериалы из разряда «В этой серии я люблю тебя больше, чем любила вчера».
2: Чисто поступки пацанов в каждой новой серии.
3: Хочешь, удивлю тебя.
4: Серия будет начинаться с того, что темно. Они такие: что такое, Тамара? Мы с тобой не только опора для общества, мы опора для нового здания института семьи.
2: Представляете, Букиных запретят вообще повторять по всем телеканалам.
3: А там постельная сцена: ты меня любишь. Да, я тебя люблю. Ты меня любишь. Да я... Нет, кто кого больше любит, вот.
2: Да там прелюдия будет на одну серию только. Постельные сцены. А что было дальше, вы увидите в следующей. Возможно, такая
3: сцена. И все время такой саспенс, что как будто бы муж заходит домой раньше с работы и хочет найти любовника, а его нет. Он хочет открывать шкаф, думает, он там прячется, а там нет, а там выглаженное белье. Открывает холодильник, а там ужин готовый. И все время, знаешь, на саспенсе.
4: Один фильм может быть про измену, который одобрит. Он должен прийти и сказать: я тебе изменил. Он говорит: с кем ты, подонок? Он говорит: с тобой. Я клонировал тебя, чтобы переспать с тобой вместо тебя.
2: Нет, я изменил тебе. Вот новый наряд. Я готов изменить. С тобой новый, обновленный. Представляете, мы сейчас смеемся, а потом выйдет какая-нибудь такая история, и мы такие: ну, ребят, смотрите в кино. Нас закажут рекламу, и все. А что мы будем делать?
4: Но они же понимают, что половина фильмов, которые уже существуют, просто в топку.
3: Сразу, ну, это же рекомендация на будущие фильмы. Я надеюсь, что если вдруг это будет не рекомендация, а законом, это не будет касаться уже отснятых.
4: Давайте
3: фильмов.
4: Подождем. Ну, погоди, тоже.
3: Я сейчас накинула, да?
2: Важно, важно. Здесь я прочитал специальную строчку вам последнюю. Ну-ка, пока рекомендации носят добровольный характер. А дальше думайте.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Вата факты.
1: Букварь.
2: Нет, друзья, сегодня, 20 августа, у нас отмечается Всемирный день лени, но выходной всего лишь в одной стране. А вообще, цель этого праздника, задача – эффективная борьба со стрессами и синдромом хронической усталости. И зародился праздник в Итагуи, промышленном центре и наиболее густонаселенном городе Колумбии. В этот день все жители имеют полное право на полноценный выходной, чтобы полениться от души. Часть из них делает это пассивно, просто остаются дома, даже не стоят в кровати, а другие выбирают активное безделье, например, выносят лежаки, шезлонги в парки, скверы, берут свою вкусную еду, перекус и на природе пассивно наблюдают за природой и происходящим вокруг. По-моему, замечательно.
1: Ну, замечательно.
2: Надо сделать всемирным, да?
1: Есть же еще чемпионат по лени. В Китае, по-моему, да, он проходит?
3: Он везде проходит. И в Японии был, и в Китае, и в Индии.
2: Забавный факт, что настоящие мастера лени тратят больше энергии на то, чтобы придумать способ не работать, чем заняло бы само вообще время выполнения задачи. То есть мозг не ленится придумать отмазки. А еще психологи шутят, что лень – это уникальная привычка отдыхать до того, как вы реально устали, ну, полениться. И есть еще такое утверждение, что никто так яростно не подгоняет остальных, как лентяи, потому что они хотят быстрее закончить чужие указания.
1: Ну, они мотивируют, получается.
2: Да-да-да.
1: Все получается, же все ускоряется, действительно.
3: Слушайте, вообще лень – это двигатель прогресса.
1: Ну да, были созданы некоторые.
3: Да?
1: Экспонаты. И все остальное.
2: Например, пульт от телевизора.
1: Да.
2: Это из-за лени,
1: да. А так дети бегали, кстати.
3: Вентилятор. Нет, дети как раз тоже были ленивыми созданы.
1: Что ты сказал? Вентилятор?
3: А пахало было до этого. Да, до этого, а потом, да, вентилятор. Я говорю, дети же тоже ленивыми были созданы. Чтобы они бегали в магазин и приносили пульт.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 20 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вас ждет какая-то большая и светлая радость в области вашей личной жизни.
3: Тельцы, сегодня вас ждет серьезная и ответственная работа, в первую очередь над собой.
1: А близнецы, в этот день вам очень захочется чудес и волшебства. Мотивируйте свою вторую половинку.
2: Рак, сегодня вам и вашей половинке стоит пообщаться с детьми, причем желательно дошкольного или младшего школьного возраста.
3: Львы, сегодня вам стоит обратить внимание на свой внешний вид. Он должен максимально соответствовать желаниям вашей второй половинки.
1: А девы, сегодня вам будет непросто решиться на какой-то ответственный поступок.
2: Весы, сегодня вам будет очень радостно проводить каждую вашу свободную минуту с вашим любимым и любящим человеком.
3: Скорпионы, самые лучшие мысли будут приходить вам в голову на свежем воздухе.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек будет самым обыденным видом делать самые настоящие чудеса и дарить их вам.
2: Козероги, странные вести может принести этот день. Пока вы будете пытаться разгадать, чтобы это все значило, наступит вечер и время отправляться на отдых.
3: Водолеи, ни в коем случае не давайте сегодня никаких обещаний, разве что к вечеру.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку придется в чем-то помочь вам по хозяйству. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Инженерные специальности стали самыми популярными у абитуриентов российских вузов в этом году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В топ-10 также вошло строительство, вытеснив рекламу и связи с общественностью. При этом в 2,5 раза выросло число заявлений на направления по фундаментальной и прикладной физике, вдвое на самолетостроение и вертолетостроение. Математику назвали самым сложным предметом для учеников начальной школы в России. Это следует из шкалы трудности учебных предметов СанПин. Математика получила 8 баллов из 8. На втором месте русский, иностранные языки с 7 баллами, на третьем информатика и окружающий мир с 6. Самыми простыми предметами оказались физкультура, технология, ИЗО и музыка. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Российский голкипер ПСЖ занял 10 место в рейтинге. Издание отдельно отметило его способность отражать пенальти, вспомнив финал межконтинентального кубка против Фламенго, где Сафонов парировал 4 из 5 ударов в серии и помог парижанам завоевать трофей. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Рекорд, реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток. Или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: А сейчас самое горячее.
2: Так, друзья, есть вопросики. Полиции потребовалось 20 часов, чтобы определить, что в найденном чемодане был не труп, а кукла.
1: Трупа куклы. Так, неплохо.
2: Нет, это все произошло в Австралии. Действительно, на дороге был выброшен чемодан. Вызвали полицию. Очевидцы говорили, что там лежал труп женщины. Но полицейские забрали чемодан на экспертизу. И позже, через 20 часов, выявили, что это все-таки была кукла. Дело в том, что настолько кукла для развлечений стала реалистична, что можно было ошибиться. И они ее реально проверяли.
3: Они 20 часов допрашивали куклу. Кто ты? Говори, твои подельники. Один уже такой: малышка, да я добрый полицейский. Давай, мы сбежим с тобой, детка. И вот уже на границе его поймали.
1: Кстати, не первичная же история. Находили, тоже на берег выбрасывала подобную куклу. Да, и все думали, что это человек в беде.
2: Ну, ты представляешь?
1: А оказалось, кукла настоящая, да, просто.
2: Насколько реалистично стали делать.
1: Да, китайцы преуспели в этом. Они вот недавно, месяц назад где-то сделали куклу, которая настолько быстро реагирует эмоциями, что практически как человек, там задержка доли секунды.
3: Следишь за куклами, да?
1: Я слежу.
3: Инсайтик.
2: Хочешь себе такую жёнку?
1: Нет, скорее секретаря. Было бы интереснее гораздо. У меня есть горячее. В Москве пытались сдать квартиру, напичканную скрытыми камерами. Вот вам новая фобия, если снимаете посуточно и не только жилье. Устройство слежки случайно заметил риэлтор вообще, который готовил это жилье к аренде. Камеры были спрятаны, невооруженным глазом их были видны, нацелены на спальные места. И спрятаны были в дверные косяки, то есть там прям замаскированы они были, эти камеры. Поэтому вот, знаете, что может быть и такое.
2: А какие-то гостиничные, как, предприниматели тоже в гостиницах это делают?
3: Да, было дело. В том же самом Китае был номер, где были установлены камеры в уборной и в спальне.
2: А потом ты раз и смотришь себя по телевизору.
1: А где? Во Вьетнаме вообще была потайная комната, где можно было со шкафа с задней стены отодвинуть дверцу, она была как в купе.
3: И смотреть.
1: И просто зайти в номер, да, там такие истории даже есть.
3: Представляешь, они скоро обленятся, ты заходишь проверить квартиру, а там оператор сидит на люстре. Меня нет.
1: Рядом монтажер сразу.
2: Но в каждом номере кресло зачем?
1: Кресло куколда. Так мы как-то его назвали. Вейкаперы. На рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 21 августа небольшой дождь, днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.

0: игру хотите сыграть?
1: Хотим, всегда.
2: Поехали. Ладно, смотрите. Выбери одно, либо второе. Третьего не дано.
1: Ой, или-или.
2: Да, игра следующая. Смотрите, либо вы молчите всю оставшуюся жизнь, вот с этого момента, либо вам каждый день платят по 5000 рублей. Вот до конца жизни. Что бы вы выбрали? 5000 рублей каждый день, либо вот просто молчите. У вас спрашивают, вы ничего не можете отвечать.
0: И это никогда не закончится.
2: Никогда не закончится. Либо выбирай, молчание вечное, либо...
1: Подожди, так а что мне будет, если я буду молчать, то что?
0: Деньги.
1: У меня не будет... Будут деньги?
0: Да. 5000 рублей.
1: А второе что?
2: А второе каждый день по 5000 рублей.
0: Но нет, стоп, смотри, ты либо выбираешь... Так, стоп, подожди.
1: Так вот, да, ты что-то как бы что? Неправильно сформулировал. Смотри, на одной чаше весов ты молчишь, и за это каждый день до конца жизни получаешь 5000 рублей в месяц. Угу. Либо...
0: Говоришь и ничего.
2: Ну,
0: получается,
2: да,
0: так,
2: ну,
0: да,
2: такая история.
1: А, ну, конечно, второй вариант. Говоришь и, ну, как бы, и зарабатываешь в другом
2: сам,
1: месте.
2: Сам, да?
1: И зарабатываешь голосом.
2: Станислав?
0: Пожалуй, помолчу немножечко.
1: Я так и знал, что...
0: Бабосики пусть капают. Я им взглядом могу показать, типа, это я буду.
1: Я и ртом такие деньги заработаю.
2: Это...
0: Как скажешь, запишем в резюме.
1: Мы работаем ртом в эфире.
2: Это логично, конечно же. Ну, такая коротенькая игра, друзья, завтра в другую сыграем. Я вам не предлагал,
1: если что. Мы за, все нормально.
2: Все, круто, друзья.
1: А ты бы что выбрал?
2: Так.
1: А ты бы что выбрал?
2: Я бы что выбрал? Но я бы, наверное...
1: Молчание золота, либо говорение золота?
2: Говорение золота. Наверное, говорение все-таки золота. Поинтереснее как бы было бы жить. А так бы вообще ходил в тишину просто. Меня спрашивают, а я даже дорогу никому не подскажу в Петербурге. А в Петербурге это актуально, туристов много. Говорят,
1: руки-то
2: куда?
1: Останутся.
2: А?
1: Руки-то останутся.
2: Руки-то останутся, но да, да.
0: Всегда складывается рабочий рот и оставшиеся руки. Что за чудище?
2: Классный фильм может быть из этого всего.
0: И все добавить туда еще человеческое, да?
1: Есть Эдвард Руки-Ножницы.
0: Есть, конечно, там и продолжение было.
2: Ой, как каламбурили классно, да? Эдвард Руки-Сосиски там накидывали. Эдвард Руки-Книги. Но это я самое адекватное сказал. В общем, друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы с вами завтра услышимся в пятницу. С вами были вейкаперы Никита Стас и Аня.
1: Классного дня, отличного настроения. Ждем завтра.
0: Всем хорошего четверга. Пока.
1: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никит Бурягин, задержусь здесь с вами, ну, вплоть до кайха. Сегодня так это точно. Ну, а почему так произошло, расскажу вам в одном из своих выходов. Друзья, поэтому слушайте эфир Радио Рекорд на протяжении всего дня. Ну и вообще, вы же знаете, что наша вселенная рекорда, она очень обширна вообще по своей информации. У нас же не только вещание. Во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда. У нас есть наши соцсети. В соцсетях еще есть ветки. Например, вот наш Телеграм. Канал. В нем есть ссылки на записи шоу, можно послушать. Фестивали, также отдельный телеграм-канал. Ну и, конечно, подписывайтесь на основной. Все это вам, конечно, доступно просто так. Забирайте в Максе на нас. Подписывайтесь тоже обязательно. Общение со студией, с ведущими, с любым из происходит через мобильное приложение Рекорда. Его установите. Напоминаю, что нам 31 год, кстати, в эту субботу, поэтому оно вам очень и очень даже пригодится. Там в чатике зарегистрируйтесь, ну и там более 100 интернет-станций на любой вкус можете включить и слушать на здоровье. Давайте, забирайте, это все вам, это все для вас. А я пока расскажу о треках в этом часе. Макс Тайлер, Love Forever. Рафаэл, Gotta Be Cool. Bieber Action, New Religion.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
7: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Торговый оборот Грузии и России за первые 7 месяцев этого года вырос на 20,9% и превысил 1,8 миллиарда долларов. Россия стала вторым крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции. При этом экспорт в Россию вырос на 6,2%, а импорт на 26,5%. Депутаты от партии «Новые люди» предложили отключать коммунальные услуги за долги только по решению суда. После вступления судебного акта в силу потребителю будут направлять отдельное предупреждение с указанием размера подтвержденной судом задолженности и срока ее добровольного погашения, либо заключение соглашения о рассрочке. Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и достиг 32,7 тысячи машин. За январь-июль поставки увеличились на 21% до 161,2 тысячи автомобилей. При этом общий экспорт китайских легковушек вырос на 88%, а поставки гибридов и электромобилей на 148%. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд. Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 21 августа небольшой дождь, днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. На 103

танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами. Напоминаю, что сегодня четверг у нас, и прямо сейчас ровно 12:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Если куда-то торопитесь, поторопитесь. Если уже опоздали, то ну и не торопитесь, зачем оно нужно. Нашел интересную вещь какую-то. Кто в Китай поедет или вообще сейчас там находится, слушает нас через мобильное приложение Рекорда. В общем, в Китае найдены центры имитации стихийных бедствий. Вот какая история. Там вас научат переживать наводнения и другие природные катаклизмы. Представляете, такой аттракцион, по сути, выживания для взрослых, но очень полезный. Будут окатывать ледяной водой, заставят стоять под ураганным ветром и дадут прочувствовать кучу других возможных прелестей, в кавычках, от матушки природы. То есть, ну да, мы знаем, в Китае бывают вот эти всякие катаклизмы различные природные, и людей стали просто к этому готовить, чтобы они действительно смогли это в любой момент выдержать. Но мне кажется, это аттракционы будущего. Конечно, почему бы нет? Честно, я бы посетил. Просто для себя интересно, на что способен мой организм. Классный загон для тех, кто придумывают подобные аттракционы и будут их делать, да? Друзья, расскажите, на что способен ваш организм, как вы себя проверяли на стойкость, в чат мобильного приложения Рекорда. Это для меня. Сугубо почитаю, пообщаюсь с вами, пока расскажу о треках в этом часе. Swedish House Mafia. Happiness is so sad. В этом часе. Югель с треком Shine.

0: «Лето» в мобильном приложении «Рекорда». Рекорд. Реклама.
1: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
2: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
1: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
2: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
1: И цены супер, они их для нас уже год держат.
3: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
4: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде задержали 19 россиян по подозрению в незаконном владении недвижимостью в курортных районах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции. Иностранцам запрещено напрямую владеть землей в стране, поэтому некоторые используют схемы с номинальными владельцами. Выявлена схема кражи доступа к госуслугам через домашние роутеры, пишет «Известия». Мошенники взламывают домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов. Они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Google ужесточит установку на Android-приложений от непроверенных разработчиков, сообщил портал Android Авторитет. Пользователям придется перезагрузить устройство и выждать сутки перед использованием приложения. Эта мера призвана препятствовать установке мошеннических приложений. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Дэнс лето!

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 21 августа небольшой дождь, днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio.
1: Йоу, вы на волнах, первый танцевальный, я Никита Бурягин, и здесь, конечно же, все еще с вами. Напоминаю, сейчас 13.01 в Петербурге по московскому времени. Ну, интересный фактик, если вы в Казахстане, то вам особенно он будет полезен. Официально лучшую в мире оригинальную Кока-Колу делают в Казахстане. Местный завод получил высший знак качества — Кубок Кандлера. Оказывается, такое есть, и награда названа в честь основателя вообще Кока-Колы. И каждый год достается той компании, которая обходит по качеству конкурентов по всему миру вообще. То есть, я не знаю, конкурс сколько идет? Полгода, пока всех объедут, все протестируют и так далее. Теперь в Казахстане кола лучше, чем в Америке. Это официально и, ну, замечательно, конечно, что готовят продукт такого высокого качества, да, не просто ж так, наверное, этот кубок-то переходящий достается кому-то. Поэтому, если вы в Казахстане, захватите мне бутылочку. Санкт-Петербург, офис Радио Рекорд, Никита Бурягин. Все, жду, если будет такая возможность. Ваш любимый напиток напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Из сладких, давайте по сладким напиточкам. В 13.02 по московскому времени я для себя почитаю, с вами обсужу свои любимые. Ну а пока расскажу о треках в этом часть. Tamo Black, Yamore.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Востребованный на мировой арене артист лейбла «Тиесто», соавтор разрывного платинового хита «Belly Dancer» Бьор. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
3: Предложение не является публичной офертой.
4: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Play Groove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа в Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
5: Категория 18+.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: В Красноярске. На 107,2.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками, заявила Мария Захарова. Сроки следующего контакта России и США по снятию раздражителей в двусторонних отношениях прорабатываются, отметила она в интервью «Известиям». Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми планируют вернуться в Великобританию в этом месяце, пишет The Daily Telegraph. Они остановятся в частной резиденции, не относящейся к королевской семье, за пределами Лондона. Отмечается, что они не вернутся к исполнению королевских обязанностей согласно их решению, объявленному 6 лет назад. Вьетнам стал самым быстро растущим направлением по роумингу у россиян в первом полугодии этого года. Число абонентов выросло на 167-351% в зависимости от оператора. При этом роуминг в Эмиратах сократился примерно на 40%, а в Европе в среднем на 4%. Число поездок россиян во Вьетнам выросло в 2,8 раза, и направление по динамике опережает даже Таиланд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campagetto.t2.ru.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А мода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: А мода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
21: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
22: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
23: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
24: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
25: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
26: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
27: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
28: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
29: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 21 августа небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.

0: 13 лет. Рекорд. Реклама.
1: Нужен аккумулятор? Автомотив! Красноярск встречает два новых аккумуляторных центра. Бесплатно проверим и обслужим любой аккумулятор. Скидка на весь ассортимент 5%. Только до 31 августа. Красной Армии 121 и Свободный 57. Подробности акции у консультантов «Автомотив».
2: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: И Бусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337-0+.
4: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. На 103.

Первая танцевальная. На связи я, Никита Бурягин, и все еще с вами вплоть до вечера буду. Рассказываю интересные новости каждый час, но и напоминаю, сколько времени сейчас. Например, 14:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Время обеда по московскому. Опять же, поэтому уже самое время пойти с коллегами и о чем-то перетереть в неформальной обстановке. Ну, а повеселить я вас готов следующей новостью. В соцсетях новый тренд. Девушки стирают головы женихам на фото, чтобы их не сглазили. Вот такая история. Мы помним, когда-то был вот этот эмодзи с глазиком, да, синий такой, от сглаза, кошачий глаз, он называется вроде, если я не ошибаюсь. Его лепили, смайлики лепили различные, да, там заменяли наши головы обезьянами и различными животными, чтобы, как говорится, не смотрели на их мужчин. Вот, и оказывается, невестам не дают покоя суеверия. Но, некоторые пошли дальше и просто теперь через искусственный интеллект, через какие-то другие приложения просто стирают голову своему партнеру, и выглядит, как будто девушка сфоткалась вот с садником без головы. Интересно выглядит, комично в какой-то мере, просмотры точно соберет. Эту тему, кстати, мы обсуждаем и новость в телеграм-канале и в наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь, присоединяйтесь ко всем, выскажитесь, наконец, что же это такое, или свой случай подобный расскажите. Может быть, нам что-то, пацаны, придумать, как мы будем скрывать наших девушек в социальных сетях. А мы не фоткаемся просто. Да, мы же вынуждены. Нас всегда просят, это станет здесь красиво, либо сфоткать. Вот 300 этих фото не подходят. Вот 301, возможно, получится. В общем, обсуждаем в наших социальных сетях. Рассказываю о треках в этом часть. Там Клуни, Good Girl.

0: Cult Luxury, Love You For Life. Начинаем этот час с композиции Мичико в рекорд-миксе, и вы слушаете
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Капперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
6: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
5: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
6: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
5: И цены супер, они их для нас уже год держат.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
8: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что Армузский пролив утратит значимость из-за строительства трубопроводов. Несмотря на то, что большие объемы нефти проходят через Армуз, появились альтернативные варианты добычи энергоносителя в Техасе, на Аляске, в Луизиане и других местах. Вместе с этим строится рекордное число трубопроводов, отметил он. Иностранные студенты должны обучаться в российских вузах только на платной основе, заявил Слуцкий. Он также отметил, что сейчас некоторые вузы могут предоставлять иностранцам места в общежитиях, оставляя без жилья россиян. Организаторы турниров «Большого шлема» создадут совет игроков на фоне спора о призовых. По информации The Guardian, решение может быть объявлено в ближайшие дни вместе с информацией о призовом фонде открытого чемпионата США. Ожидается, что его сумма впервые превысит 100 миллионов долларов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 21 августа небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
11: Ты в своем уме?
12: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
13: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная на связи и всегда будет 15.00 в Петербурге по московскому времени. Напоминаю вам, конечно же, ну и новость. Интересный факт даже дошел. И он про работу, представляете? А кто услышит сейчас, прям непременно побежит к своему кулеру. Потому что, ребята, россиян предупредили об опасности общественных кулеров. Да, вода из офисных, например, может вызвать, извините, несварение у вас. Врачи утверждают, что работяги могут сильно даже отравиться в какой-то мере, заработать диарею, проблемы с ЖКТ из-за бактерий определенных, которые там размножаются. Поэтому вообще этот прибор нужно отправлять на чистку. Это точно. Внутри резервуара все это происходит. Бутыли мы эти меняем. Очистить когда? Пора задаться этим вопросом. Даже при слегка ослабленном иммунитете, заявляют нам исследователи. Поэтому не просто пугаю сейчас, а напоминаю, что в вашем офисе нужно уже отдать кулер на прочистку. Прямо сейчас этим и займитесь, если не знаете, чем себя занять. Либо назначите человека, да, как мы недавно совсем обсуждали. Есть джоб-кухолдинг, да, когда ты кому-то придумываешь задание и смотришь, как он его выполняет. Это уже совершенно другая движуха. Давайте расскажу, возможно, о ней в начале следующего часа, если вам будет интересно, конечно. А пока о самом важном, о треках в этом часе. Оливер Хелденс, AEI, you know. Макс Тайлер в этом часе. Love Forever. Don Diablo, Go Home with a Stranger. Куда вязали Фарбен, Бадди Тон?

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
2: Чего?
1: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
2: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемо. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
3: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
4: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импортировать топливо, сообщил вице-премьер Новак. Сейчас начался второй этап напряженной ситуации на рынке, подтвердил он, выразив надежду, что в ближайшее время закончится ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов и ситуация значительно улучшится. Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам. Их предоставляют преимущественно на даты поездки и на основании приглашения ближайших родственников, заявил посол России в Берне. Получение многократных виз стало редкостью и практически невозможно, отметил он. Минтранс сообщил об изменениях в правилах для гражданской авиации с 1 сентября. В частности, вводятся правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах. Также утверждается порядок подготовки и выполнения контрольного полета или облета. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Дэнс лето. Марик.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Ну, когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Тебе скажут, там,

0: Молодец, холодец. Умница, разумница. Талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы. Молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать. У, Санечка за испуг. Ну.
1: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 21 августа небольшой дождь, днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
3: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
4: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
3: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
4: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
3: И цены супер, они их для нас уже год держат.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, все еще с вами, конечно же, до кайха буду. Рассказываю, в чем история, у нас сегодня просто корпоратив, поэтому все отдыхают, все тусуются, кайха вроде как будут, обещают в эфире. Ну и, конечно же, друзья, напоминаю, что в субботу нам 31 год, 31 год, Радио Рекорд радует вас своей музыкой, ведущими, диджеями и мероприятиями, конечно же. Поэтому субботу обязательно не пропускайте, и мобильное приложение Рекорда тоже скачивайте. Очень-очень даже вам пригодится. Напоминаю об этом чуть ли не через каждый час. Вам будет это полезно. Регистрируйтесь там же. И вот привет мне прямо сейчас можете написать. Там есть чатик со студией. Видите его только вы и ведущие, которые находятся в эфире. Жду ваших приветов. Да, как неожиданно. Обычно люди пишут на радиостанцию, чтобы передали привет. А здесь наоборот. Ведущие просят, чтобы привет и написали вы. Ну вот такая вот движуха сейчас. А пока трек в этом часе. Рафаэль, Gotta Be Cool.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорд. Реклама.
5: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнеп 321-246-8000-56337-0+.
8: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД Грузии опровергло сообщение о рекордном пассажиропотоке через Верхний Ларс. За последние сутки границу пересекли чуть более 16 тысяч человек. 7,8 тысячи в Грузию и 8,4 тысячи в Россию. Данные о рекордных 20 тысячах человек ведомство назвало ложными. В 32 регионах России итоги осеннего голосования впервые смогут подвести в электронном виде. Центр избирком утвердил форму протоколов и перечень комиссий, которые смогут составлять и передавать документы онлайн. Для этого членов избиркомов должны обеспечить усиленными цифровыми подписями. Центробанк выпустит золотые и серебряные инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте номиналом от 100 рублей до 10 тысяч рублей. Регулятор напомнил, что выпускаемые монеты – законное средство платежа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Востребованный на мировой арене артист лейбла «Тиесто», соавтор разрывного

0: Топ-платинового хита «Belly Dancer» Бьор. В 11 вечера. Час резидента. На рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 21 августа небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Record. Dance Radio.
1: Йоу, привет, страна! В эфире Радио Рекорд, я напоминаю вам, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, ну и нашел работу мечты. Как говорится в интернете, парень заработал 60 тысяч юаней, это приблизительно где-то 750 тысяч рублей, а все просто, наблюдал за туманом на горе Лаудзюнь в Китае. Гора Лаудзюнь, да? В общем, китайский курорт предложил ему месячную стажировку, говорит, живи у нас, вставай рано, фотографируй пейзажи, заливай это все в соцсети. Парень вставал, туман фоткал, выкладывал это все фотографиями, видеороликами, максимально простыми. Они говорят, ну все, хорошо, вот твои деньги. Видите, оказывается, блогером-то быть достаточно несложно, да, если делать что-то красивое и привлекательное. Всем понравилось, поток туристов увеличился, парень забирает свои 750 тысяч рублей, но в юанях 60 тысяч. И многие прозвали уже эту работу работой мечты. Если вы прямо сейчас работаете на работе мечты, зарабатываете чуть меньше 60 тысяч юаней, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Что же за работа у вас? Мне интересно, где же работают наши слушатели? Где вы нас слушаете прямо сейчас? Вот, что нужно мне в чате мобильного приложения Рекорда. Ну, а я вкратце о треках в этом часе и совсем немного их в анонсе, но в часе очень и очень даже Фил.

человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана в ответ на отказ Тегерана заключать сделку. По его словам, Вашингтон запускает экономические конфликты и изоляцию беспрецедентного масштаба. А страны и компании, которые будут помогать Ирану, столкнутся с серьезными экономическими последствиями. Банки начали сокращать скидки по ипотеке и вводить дополнительные надбавки на фоне замедления снижения ключевой ставки. Эксперты считают, что таким образом кредиторы пытаются привлекать менее рискованных заемщиков. При росте спроса на рыночную ипотеку программы лояльности могут стать еще жестче, отметили они. Эксперты назвали три направления, о выборе которых выпускники чаще всего жалеют. Политология и международные отношения, медиа, коммуникации и пиар, а также физика и химия. Среди главных причин – низкие зарплаты, высокая конкуренция, сокращение вакансий для начинающих специалистов и необходимость продолжать обучение для карьерного роста. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: ООО «Шоу Бубу». Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, конечно же, еще с вами 18.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени, поэтому время уже, если вы живете по московскому часовому поясу нашему, то пора отправляться домой, кто до 6, ребята, кто до 7, тоже скажите, что ну, что, сегодня вот так, четверг, я так решил для себя, не хочу, не буду, а о последствиях потом подумаем, насоветовал, конечно, ну ладно, ссылайтесь на меня, если что. А еще из интересного, друзья, Эй, Арнольд, помните такое мультик, может вернуться спустя более 20 лет после финала, а финал, оказывается, там был все-таки. Арнольд встретил своих родителей, кто не знал, они были в каком-то дальнем путешествии в джунглях, и он все-таки их нашел. С бабушкой и дедушкой он жил еще по тем временам, такая голова у него была тыквенная. Хельга Потаки его любила, сейчас-то вы, наверное, точно вспомнили. В общем, эту экранизацию хотят вернуть, говорят, ну давайте, для тех самых миллениалов, которые залипали в этот мультфильм, напомним им, как это было классно. Кстати, все композиции там были джазовые в основном. И из-за этого джаз очень полюбили в те времена. Мы, дети, оказывается, которые смотрели. Какое-то исследование было проведено. В общем, мультфильмы обсуждаем. Ну как, напишите мне, какой мне лично стоит посмотреть ваш любимый в чат мобильного приложения Рекорда. Вот, Арнольд, мне очень-то даже и нравился этот мультфильм. Вот этот конфликт с Хельгой Потаки. Классно ее звали. Хельга Потаки. Надо кого-то так на Рекорде назвать. О, Хельга Потаки. Классно. Друзья, трек в этом часе. Ваших сообщений жду. Мо Блэк, я Море.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное и единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Тебе скажут, там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, кстати, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, Санечка за испуг.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорд. Рекорд. Реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.
1: Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде задержали 19 россиян по подозрению в незаконном владении недвижимостью в курортных районах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции. Иностранцам запрещено напрямую владеть землей в стране, поэтому некоторые используют схемы с номинальными владельцами. Выявлена схема кражи доступа к госуслугам через домашние роутеры, пишет «Известия». Мошенники взламывают домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов. Они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Google ужесточит установку на Android приложений от непроверенных разработчиков, сообщил портал Android Авторитет. Пользователям придется перезагрузить устройство и выждать сутки перед использованием приложения. Эта мера призвана препятствовать установке мошеннических приложений. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит Сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на accountogeta.t2.ru.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
20: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
21: Топ-5 покупок месяца.
22: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
21: Амода C5. Добавить стиля.
23: JQJ7. Впечатлить друзей.
21: Амода C7. Собрать взгляды.
23: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
21: А выбрать нужно только одну?
23: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Powered реклама. Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

Йоу, вы на волнах, первый танцевальный, я Никита Бурягин, 13 час впереди у нас, и я с вами, конечно же, вплоть до нашего вечернего шоу. Представляете, до чего я докопался? В Южной Корее запустят реалити-шоу о любви людей и искусственного интеллекта. Участником проекта «Мой И-партнер», он так называется, «Мой И-партнер. Странный роман», если целиком произносить название этого шоу, станут телеведущие, комики, другие известные личности. Ну, в общем, схема-то стандартная, но, оказывается, у каждого из них есть свой И-партнер, с которым они как-то строят отношения. И люди будут в онлайне это все наблюдать. Приз пока непонятен, неизвестен. Пока это только проект. Вроде говорят, как снимают. Ну, странно уже. Странно, до чего доводит этот искусственный интеллект. Мне он помогает только сообщения какие-то на ошибки проверять мои текста и как-то помогает в идеях чуть-чуть разогнать. А здесь прям уже дошли в Южной Корее до того, что полноценным партнером искусственный интеллект является, да? Вот эта история у них. Насколько вы дружите, не дружите с искусственным интеллектом, надеюсь, как я, надеюсь, не как в Южной Корее, в чат мобильного приложения рекорда мне отпишитесь. Пожалуйста, соберем некую свою такую статистику, а я о треках в этом часе расскажу. Оливер Хелданс, AEIOU.

0: дальше.
1: Мартин Гаррикс, Repeat It. Стартанем в этот час с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе, и вы слушаете.
2: Рекорд.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками, заявила Мария Захарова. Сроки следующего контакта России и США по снятию раздражителей в двусторонних отношениях прорабатываются, отметила она в интервью «Известиям». Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми планируют вернуться в Великобританию в этом месяце, пишет The Daily Telegraph. Они остановятся в частной резиденции, не относящейся к королевской семье, за пределами Лондона. Отмечается, что они не вернутся к исполнению королевских обязанностей согласно их решению, объявленному 6 лет назад. Вьетнам стал самым быстро растущим направлением по роумингу у россиян в первом полугодии этого года. Число абонентов выросло на 167-351% в зависимости от оператора. При этом роуминг в Эмиратах сократился примерно на 40%, а в Европе в среднем на 4%. Число поездок россиян во Вьетнам выросло в 2,8 раза, и направление по динамике опережает даже Таиланд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. «Моя волна» рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс, Яндекс.Си. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Тебе скажут, там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, саечка за испуг.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: покупок месяца.
1: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: А мода C5. Добавить стиля.
1: JQ J7. Впечатлить друзей.
0: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталёва. Стало быть, как всегда, вместе с тобой будем обсуждать самые разные, а то и внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталёв.
2: Да-да-да! Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было, сказал не слишком известный публицист Эдгар Хоу. Но в этом вопросе он авторитетом явно не был, поскольку по нынешним меркам по сравнению с нефтяными миллиардерами и IT-триллионерами денег у него тоже было не очень. Так что это полная ерунда, тем более, если даже относительно небольшая зарплата может приводить нас из других районов сюда в эфир каждый вечер, где мы обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Плачущий эмодзи стал самым популярным смайликом в мире. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на данные Google сообщает, что он обошел прежних лидеров. Ржу до слез и лицо со слезами радости. Зумеры используют плачущий смайлик далеко не только из-за грусти. Им обозначают смех, умиление, неловкость или сильные эмоции. А ржу до слез все чаще считают устаревшим и кринжовым.
2: Кринжо, конечно. Ну, это естественно. Это потому что смеяться у зумеров просто не модно. Просто потому, что у них на смех уже нету сил. А плакать — это сейчас даже очень модно и молодежно. Как мы знаем, зумеры все время плачут, да?
1: Да, и, кстати, вот еще на то, что он стал кринжовым, сыграл тот фактор, что старшее поколение, разные там бумеры, отвечают зумерам все время «ржу до слез». Ну, дальше, пап, дай денег там, а?
2: Старперское выражение.
1: «Ржу до слез», каких тебе денег, чего?
2: Да, да, да, так, да. А плакать — это сейчас как раз очень хайпово, как говорят. Нытье — вот это тренд. Знаете, какая-то нытье, слай. Сопли на стиле. И, конечно, эмодзи «ржу до слез» — это кринжово. Потому что не время ржать, время рыдать. Тем более, что на ржаку уже нет сил. Поржал, и от этого приходится плакать, что все силы на ржачь потратил. И, значит, понятно, что плачущий эмодзи стал самым популярным. Значит, и что там? Но это ладно. Это не самое. Тут все понятно. Меня там пугает немножко другое. Там было сказано, что, значит, зумеры используют плачущие там, да, эмодзи далеко не только из-за грусти. Им обозначают смех, умиление, неловкость и сильные эмоции. А плачущие эмодзи, плачущими эмодзи они обозначают смех и неловкость. Вы знаете, вот это уже для меня немножко вот реально страшно. То есть я правильно понимаю, что они смех как бы обозначают слезами? То есть вот это вот важно понимать. Не смеются до слез, а ноют как бы вместо смеха.
1: Но, да? Возможно, они еще что-нибудь обозначают этим плачущим эмодзи. То есть, по сути дела, все эмоции и реакции как бы. То есть, такой он стал для них универсальным.
2: Нет, подождите, давайте разберемся именно с этим. Неловкость слезами. Это как? То есть как, там, у меня сегодня там... Заметил, ширинка была расстегнута, из него случайно торчал мой птенец. Вот неловко-то. И расплакался.
1: Ну, конечно, да? А кто от этого не расплачется, что когда заметил такой, ну, я, такой, например, казус такой?
2: А ярость они тоже слезами обозначают? Типа так разозлился на начальника, так захотел набить ему рожу, что расплакался у него на плече. Как, ярость тоже...
1: Сморкая своего пиджака.
2: Да? Какой для этого эмодзи?
1: Ну, как, да любой. Не знаю, там...
2: Вот, и вот это очень
1: цветочек
2: важно.
1: Цветочек какой-нибудь.
2: Потому что, я сейчас расплакался. Был бы зумером, расплакался бы от этого слова «цветочек». Значит, плачущий эмодзи обошел, что-то было лидеров прежних, там, ржу до слез, там, и что-то лицо со слезами радости. Окей, а как насчет вот другого эмодзи? Тут ничего не сказано. А как насчет эмодзи с какашками? Вот это вот знаменитая какашка с глазами. Он у зумеров как по популярности? И я, кстати, догадываюсь, что не очень. Потому что, смотрите, какашка же не плачет. А как так она не плачет? Глаза-то у какашки есть, а из глаз-то ничего не течет.
1: Но если ты какашка, никто и ничто не заставит тебя плакать. Как бы. Если реальное дерьмище.
2: Не, правильно. А зачем у нее глаза тогда? Нафига ей глаза, если она не плачет? Что, мы хотим зумер, чтобы из ховна лилось ручьем. Да, вы когда-нибудь вообще использовали плачущие эмодзи? Или какашку?
1: Слушайте, нет, какашку я постоянно направо и налево.
2: Нет, я вижу, даже в туалете.
1: Как с пулемета, да, это как бы рассылаю
2: все. А как насчет эмодзи какашка?
1: Вот я про эмодзи
2: какашка. А, вы про эмодзи?
1: Да,
2: Ну и не только. Нет, вы плачущие эмодзи когда-нибудь использовали? Я лично никогда в жизни.
1: Да нет,
2: меня можно заставить использовать плачущие эмодзи только обманом. И, кстати, знаете, если я вдруг кому-то поставил рыдающий вот этот смайлик, это мошенник. Я только говно с глазами. Все.
1: Ну, я-то ржу до слез. Порой даже в комплексе. И то, и другое. Чтобы окончательно добить оппонента. Да. Какашка, ржу до слез. А это же всегда смешно. Когда какашка.
2: Да?
1: С глазами.
2: Всегда?
1: Ну, не, ну есть, конечно, такие ситуации жизненные,
2: да,
1: когда...
2: вот и я.
1: Когда плачущая ситуация. Какашка и плачу.
2: В общем, сложно. Очень непросто, потому что мы уверены, что вы там, по крайней мере, не зуммеры, не знали о том, что вот неплачущие эмодзи, ржу до слез, это уже кринжово. Так вот, вопрос очень серьезный, поскольку мы уже давно эмоционально, по крайней мере, переехали из офлайна в онлайн, и все эмоции выражаем там. А выражаем с помощью чего? Правильно, с помощью эмодзи. Так вот, вопрос... Какие эмодзи, на твой взгляд, кринжовые? Хорошее слово кринжовые, да? Молодежное, да, ну, пока такое... еще? И оно, мне кажется, что нету более кринжового слова, чем слово кринжовое. Потому что это уже настолько не молодежно и не модно. Но мы давайте будем, как уже пожилые, использовать именно это слово. Так вот, какое эмодзи кринжовое? Да, вот какое эмодзи вот ты никогда в жизни не используешь, потому что это отстой. Или, может быть, ты не понимаешь,
1: да, что вот
2: это
1: за эмодзи. Да, вот какие-то ситуации с непониманием. Мы выясняем, что молодежь использует одну эмодзи для выражения разных, а то и противоположных полярных эмоций. Были ли какие-то ситуации, когда кого-то ты не понял, какой-то казус случился, там, который перелился в реальную жизнь, там, набили морду кому-нибудь.
2: Случай с эмодзи! Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Шоу.
1: В Госдуме предложили считать бедными россиян с доходом до 45 тысяч рублей в месяц. Депутаты считают, что нынешний порог не отражает реальную ситуацию. В прошлом году прожиточный минимум составлял 16 903 рубля, и человек с доходом всего на 1 рубль выше уже не считался бедным. По мнению авторов инициативы, порог нужно поднять до 45 тысяч рублей. Именно такой доход они считают необходимым для нормальной жизни.
2: Для нормальной? Для нормальной это как у депутатов, что ли? Или у депутатов уже ненормальная, какая паранормальная?
3: Ну, у депутатов беспокойная и тревожная жизнь. Груз ответственности давит очень серьезный. Там, да, вот,
2: вам конечно. Не 45 тысяч, конечно. Ну и что они говорят, значит, депутаты, значит, непонятно, кстати, какие, да, говорят, что значит, в прошлом году прожиточный минимум составлял 16 903 рубля, и человек с доходом всего на 1 рубль выше уже не считался бедным. И, значит, и поэтому они подняли эту планку до 45 тысяч. То есть я не понял, а в случае с 45 тысячами это не так? То есть, смотрите, значит, 45 тысяч – это нормальная жизнь, а 39 тысяч и 99 рублей – это уже бедный, и это как бы не так, я не понимаю. Что,
3: да,
2: то есть, смотрите, 39 тысяч 99 рублей – это нормально или уже бедно?
3: Нет, это бедный, но это, к счастью, у меня хорошие новости, легко исправить. Если у тебя 39 999 рублей, ты можешь выйти на улицу и попросить милостыню. Тебе дадут рубль, и ты станешь нормальным.
2: Тут проще, да.
3: Ну, к магазину выйти к кому-нибудь, знаете, там,
2: это
3: дяденька, подайте там.
2: Да, всего-то один рубль отделяет тебя от этого. Что изменилось-то, я не понял. Какая разница, 16 или там в этом смысле, или 45? Где начинается бедная жизнь? А главное, что такое нормальное? Вот объясните мне, нормальное это как? Нормальное это типа нормалек, чики-пуки, или нормальное это сойдет с пивом? Знаете, с пивом потянет, да? То есть нормальное это вот что? Это комсы-комса или серединка наполовину?
3: Да, это такая трудноуловимая грань, такая типа там пу-пу-пу.
2: Вот, да. Вот есть такое выражение. Вот давайте будем с депутатами более конкретными. Мы же как бы, да, хотим, так сказать, по-научному это разобрать. Мы хотим, вот я хочу понять, что такое нормальная жизнь? Вот если уж говорить про выражение. Вот есть такое выражение, ну, понятно, по радио оно не слишком популярно, но я его сделаю популярным. Ну, в смысле, нормальным на радио. Есть такое выражение, всем известное, буй без соли доедает.
3: Уточнение, последний.
2: Он
3: не последний?
2: Нет, это нормально. Ну, знаете, да, последний буй без соли доедает. Это что значит? Это значит, что живет плохо человек, бедно. А тогда вопрос, исходя из этого выражения, а нормально это как? Это значит, что он буй с солью доедает? Или он, например, скажем, доедает буй с аджикой?
3: С горчичкой можно там.
2: Горчички? А просто буй в сухомятку – это бедная жизнь,
3: это да? Очень бедно, да, без соли там, да.
2: Вот как нам с депутатами точно определить понятие «нормальная жизнь»? Нормальная – это как, два буя или только соль? Потому что, знаете, на 45 тысяч соль, конечно, можно купить, и даже на год можно. А вот с буями уже не купишь.
3: Ну, это как, ну, есть разные, может, есть оптовые закупки можно, там, знаете, там как-то вот такие... По пенсионному, там, да, там, ну, это как-то может выкрутиться. Ну, вам сказать, что нормально, 45. Ну, тут главный вопрос другой. Смотрите, депутаты предложили считать, как бы, вот такой-то прожиточный минимум ниже – это бедность. И что? Как бы, как, вот, что, какие действия после этого?
2: Секундочку, какие действия? Главное не действие, главное знать. Главное знание. Знание, что ты бедный. Да, вот теперь мы знаем, что вот это бедный. И может быть, тогда вот на бедных, как бы, может им раздать какие-то значки бедных.
3: А, то есть как-то вот регулировать. Есть,
2: да.
3: Может выдать бесплатно рванину какую-нибудь, там, знаете, там какие-то...
2: Лохмотья.
3: Лохмотья какие-нибудь.
2: Да, а, там, да, и кепку со словом «бедный». Да, конечно, ну, чтобы...
3: Сандали.
2: Что сандали?
3: Ну, сандали.
2: Это для бедных сейчас, да?
3: Ну, как бы, ну, что, да, зима же скоро.
2: Да, как бы вот
3: вериги.
2: Чтобы знать. Это понятно.
3: Сумму переметную.
2: Но это, правда, тоже денег стоит. Понимаешь, так вот всех на бедных не напасешь.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Востребованный на мировой арене артист лейбла «Тиесто». Соавтор разрывного платинового хита «Belly Dancer». Бьор. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам ограничили выезд из страны из-за борщевика на собственных участках. В Пермском крае владельцы земли проигнорировали требования администрации уничтожить ядовитый сорняк, после чего дело дошло до суда, а приставы запретили им выезд за границу. Ограничение сработало. Собственники быстро зачистили участок от зарослей и запрет сняли.
2: Россиянам ограничили выезд из страны из-за борщевика? Это что, прецедент? То есть теперь так всегда, что ли, будет? Смотрите, раньше выезд из страны ограничили в основном алименщиком. А теперь как, борщевичником? То есть, получается, что значит, борщевик приравняли к алиментам, что ли?
3: Ну, к алиментам, к долгам, там, по, не знаю, по разным там непогашенным судимостям.
2: Борщевым. А почему им ограничили выезд из страны? Что это за мера наказания такая? Нет, это как бы я просто, может, что-то не знаю. То есть считается, что для тех, у кого на участке борщевик, самое страшное наказание – это не покидать родину, да?
3: Ну, одно из, да.
2: Нет, ну, это вообще, конечно, ну, так сказать, вообще считается самым страшным наказанием для многих россиян. Но почему для борщевичников-то? Или может быть, они поэтому как бы и текают за границу от борщевика? То есть так на участке все заросло борщевиком, что хоть в Монголию.
3: Да, тут пройдена точка невозврата, как бы уже ничего не поделаешь.
2: Только в Румынию.
3: Да, все так. Борщевик вытеснил меня за пределы родины.
2: А как называется этот вот тип эмиграции? Вот есть так называемая политическая эмиграция, а это как называется борщевическая эмиграция, да?
3: Ну вот не будет никакой эмиграции, их не выпускают пока борщевики.
2: Нет, пока, да, не слава богу, они нам здесь нужны, да?
3: Выкоси борщевики, вали на все четыре стороны.
2: Ну хорошо, а если ты на границе в аэропорту покажешь борщевик вырубленный? То есть, скажем, вот если ты сунешь его как бы в окошко пограничнику, вот, типа, вот загранпаспорт, вот там виза, а вот борщевик. Пропустят?
3: Ну, нет, не пропустят. Потому что, смотрите, тут широкое поле для мошенничества. Во-первых, для коррупции, конечно же, как везде. А для мошенничества. То есть, а вдруг этот борщевик нарвал по трассе в аэропорт, а не на своем участке? То есть, а на участке остался.
2: Вот, и поэтому нужно что-то более серьезное. Вы абсолютно правы. Тогда, может быть, знаете, чтобы действительно вот этого всего ерунды этой нашей не было, может быть, тогда в загранпаспорте сразу делать фото с борщевиком. То есть, как бы смотришь вперед в объектив, и как бы лицо из кустов борщевика вырублено.
3: Ну, тоже не получается, как бы, если как бы. Нужно видео. То есть, смотрите, борщевик чем опасен? Он жжется, падла, да? Собака такая. То есть, волдыри от него. Нужно видео, где ты полностью голый и босый. Бегаешь по своему участку, то есть демонстрируя тем самым, что никакого борщевика нет, что вот. Безопасно.
2: Это в загранпаспорте, да?
3: Ну, не видосик.
2: Ну, конечно, один. Небольшой.
3: Да. Да.
2: А если ты бегаешь голый и босый, нужно говорить, что он жжется, а ты бегаешь голый и босый и весь в волдырях от борщевика.
3: Ну, тогда за комиссию засылать.
2: А если у тебя лицо как борщевик вообще?
3: Это как?
2: Что делать?
3: Ну, такое. Даже вы не очень похожи. Хотя что-то сходство есть.
2: Ну, это просто потому, что вы смотрите в зеркало. А посмотри, борщевик. Вот как с этим яйцом в этом смысле? Меня, вот как... Вот у нас же, знаете, на самом деле у пограничников, в том числе уже, они выработали некоторые навыки, некоторые такие вторичные знаки сигнала, да, которые говорят о том, что там алименчик или нет, там он нервничает.
3: Паспорт?
2: Нет, просто по поведению. Да?
3: Раньше, знаете, в правах как бы гаишники ставили какие-то пометки.
2: А можно понять, да, вот как выглядит такой злостный борщевичник?
3: Ну, не знаю, но если действительно вот ситуация запущена, то, конечно, его пригорает знатно там все. Обжегся.
2: Буквально.
3: Так что аж в Армению.
2: Не в переносном смысле пригорает. Горит.

0: Хруст Шоу.
1: Пожилые дамы из так называемого отряда Путина предложили запретить россиянам ездить в Европу. Активистки считают, что за границей русских мужчин могут калечить и превращать в женщин. Правда, поездки максимум на 3 дня бабули все-таки разрешили оставить. По их мнению, за такой короткий срок много вреда нанести не успеют.
2: То есть за 3 дня все-таки не успеют, да, превратить мужиков в женщин? А, нет, секунду. А тогда мы хотим знать, за сколько успеют. Мы хотим знать, вот сколько дней уже опасно. Это начиная с 4, как бы, да?
3: Не, ну я думаю, что 4 тоже еще туда-сюда. Знаете, там есть как бы там, да, есть варики, что все будет нормально, все обойдется. А вот уже неделя...
2: Нет, неделя, а с чего это? А что такими широкими мазками? Вы что-то оптимистично, а я вот не уверен. То есть, если она говорит, что на 3 дня можно, они говорят, да, значит, на 4 уже может и нет. То есть, значит, давайте будем все-таки исходить из пессимистического сценария. То есть, что тебя в Европе превращают в женщину на 4-й день. Кстати, надо записать сейчас, на 4-й день. А, и, кстати, возможно, именно поэтому вот наш министр иностранных дел Лавров туда сейчас уже почти не ездит.
3: Не ездит. Да?
2: А вот зато, скажем, Филипп Киркоров...
3: А что?
2: Ну, он туда, по крайней мере, раньше он ездил туда надолго. А я, знаете, думаю, типа, что с ним не так? То есть уехал на гастролю там в Болгарию нормальным, а вернулся в перьях. Это там, может быть, его в пух и перья, как говорят бабушки, искалечили.
3: Ну, смотрите, как бы, в Болгарию он на гастроли никакие не ездит. Если ездит, то просто так. Ну, как, ну какие гастроли? Как, у них там своих Киркоровых хватает, как бы, я думаю.
2: Ну, куда? Ну, какие? Ну, что? А, ну, зачем? Ну, не важно. Ну, просто... же его искалечили в перьях.
3: Ну, где-то... И, кстати, вот это важно про Болгарию. Вот смотрите, аж что мы считаем опасной Европой, токсичной, как бы? Вот Беларусь, прекрасная страна, но это Европа, да? Как бы, как,
2: ну, Руси. Хоть и по совсем восточной, ну да.
3: Ну, скажем, да, если географически и технически, центральная, как бы. А восточная — это Россия.
2: Ну, да,
3: ну,
2: да.
3: Ну, исторически, этом... конечно, восточная.
2: Хорошо,
3: но...
2: да. Да, согласен. И поэтому что?
3: Вот в Беларусь можно ездить. Даже пожилые, хотя, пожилые дамы из отряда... Ну, слушайте, ну, там, я внимательно слежу за творчеством этого коллектива. Там не только пожилые дабы, там есть еще и вполне себе пожилые джентльмены, да, их меньше.
2: И?
3: Ну, просто...
2: Ну, значит, они искалечены?
3: Нет, не искалечены.
2: Вот эти вот. А вот сами эти дамы, они уверены, что они просто не результат того, что они когда-то съездили, да, в Европу?
3: Нет, Господь с вами. Нет,
2: я надеюсь, что нет.
3: Нормально, ну, они просто знают.
2: А как они русских-то мужчин калечат и превращают там в женщин? То есть, что именно там в Европе в этих происходит? То есть, приехал, ну, скажем, ну, давайте уж не будем далеко ходить, раз уж начали с Киркорова, чтобы 2 раза не вставать. То есть, приехал, скажем, Киркоров в Румынию. И на 4-й день раз, и что? Его искалечили, это что? Это типа пипиру ему, что ли, отрезали? Насильно?
3: Ну, нет, или как? Все страшнее. Возможно, все-таки придется вам встать с Киркорова. Хоть 2-й раз. Смотрите. Точная цитата из первоисточника. Калечить и превращать женщину. Ну. Вот калечить, ну, я понимаю, можно оглоблей промежнок въехать.
2: Нет,
3: да? А превращать — это уже магия черная какая-то.
2: Нет,
3: какое-то
2: нет.
3: Колдунство сильное.
2: Нет, вы не путайте. Это просто одно результат другого. Одно следствие другого. Искалечить, отрезать пипиру, тем самым превратив женщину. Но только, знаете, единственное, что Европа-то Европой, но в Таиланде вообще за такое деньги платят. А что не только про Европу? Или в Таиланде это не страшно, потому что там мужчин превращают в женщин добровольно.
3: Да, да, тут
2: за
3: без твоего ведома.
2: А тут по любви, конечно. Ну, окей, хорошо, ладно. Приехал ты в Европу, значит, на 4-й день тебя искалечили, отрезали пиписку. А зачем? Что дальше? То есть пиписку что? Взяли себе?
3: И оставили, конечно.
2: А тогда,
3: да.
2: Извините, тогда это уже гоп-стоп. Это уже уличное ограбление.
3: А почему вы называете уличное? Может, это дома уютно все?
2: Ну, тогда это воровство.
3: На кухне там, да.
2: А и почему на 4-й день? А именно, скажем, то есть 3 дня дают тебе, да? То есть присматриваются там, да? Если что, отрезать, да? На 4-й раз?
3: Ну, возможно, да.
2: Но при этом, знаете, они сказали же, важно тоже понимать, что на 3 дня можно, потому что много вреда нанести не успеют. То есть все-таки вред-то нанесут. Ну, то есть обхватят пол шишки.
3: Да, приедешь, пролечишься, подорожник приложишь.
2: А потом как? Значит, что дальше? Отрезали на и...
3: И что? И вот этот самый знаменитый суп из семи, европейский, из семи, как бы, лабуб.
4: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
0: Бани бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
13: Топ покупок месяца.
14: Амода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
16: Амода C7. Собрать все взгляды.
17: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Когда-то кто-то очень странный, очень малахольный решил, что радиослушатели — это не те, кто радио слушают, а радиослушатели — это те, кто на радио пишет. И с тех пор вы все пишете на радио. Ну, по крайней мере, вы, наши пишущие радиослушатели, написали сюда кучу всего, кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что плачущие эмодзи, по данным Гугла, стал самым популярным смайликом в мире. Он обошел таких как лидеров, как «Ржу до слез» или «Со слезами радости». И вот сегодня все в основном об эмодзи мы говорим. Какие ты используешь, какие не используешь, и считаешь, как будто просто не камильфо, как бы это делать. Уж извините за это слово. Может, какие-то случаи с эмодзи странные, непонятные какие-то там казусы какие-то. И вы знаете, у наших слушателей есть свой какой-то кодекс вот выработанный. То есть, что удивительно, но что хорошо. Вот, например, такая история. У меня жесткая позиция по эмодзи суши, утки и волка. Ни при каких обстоятельствах их не использую. Хотя это часто бывает уместно, но мои принципы мне важнее.
0: Ну, конечно, это... Особенно... Я вам скажу честно, мои... Я вот не такой принципиальный, как он. Ну, я не использую, видимо, интуитивно просто. Я тоже, видимо, порядочный человек в душе. Вы когда последний раз использовали эмодзи утку вместе с суши?
1: Ну, а нужно раз вместе, может, по отдельности. Не, ну, я взял утка. Зачем эмодзи
0: утка? Утка, я вам скажу, нет, это как раз более-менее понятно. Потому что утка, вот, это единственное, что мне из этих трех понятно, потому что мне еще в детстве в больнице научили, что утка — это куда ты писаешь.
1: Ну вот хорошо, да.
0: С уткой понятно. То есть, да, куда это поставить?
1: Ну да, то есть медсестре своей посылать.
0: Да, а вот суши, я вот, суши сложнее, потому что вроде суши, в суши же не писаешь, да, совсем?
1: Нет, и волка тоже, так что все, забейте. Вот еще вот, не табу у наших слушателей. Яичко! Оно искушает и даже развращает. Нужно возрастное ограничение 25+ для яичка.
0: А что, на яичко можно смотреть только с 25?
1: И вот, кстати, странно, да, потому что имеется в виду просто куриное, вот обычное. Я не понял, что вот мы все...
0: А это неизвестно. Может, оно выглядит как куриное, а он имеет в виду не куриное? А может быть, он имеет в виду, да, петушиное. Вы можете доказать, что это не петушиное? А это уже как минимум, да это не 25, это запрещено для детей.
1: А вот еще про случаи с эмодзи. Мое почтение, КХ, стараюсь не использовать сердечко, так как мой друг Витя Кипяток ставит его на все мои сообщения вместо обычного большого пальца вверх. Теперь, когда ставлю сердечко девочкам, на всякий случай перепроверяю, мало ли. И вообще, как дела?
0: Подождите, я не понял. У этого чувака есть друг, который ему ставит на сообщение сердечко?
1: Ну, типа да, что он-то имеет туда, наверное, нет, что давай, понравилось, ассоциация
0: двойственная. Подождите секундочку. Друг или друг?
1: Наверное, надеемся, что дружище.
0: Ну, как не...
1: Просто человек эмодзи неграмотный, не прошел курсы.
0: Или грамотный в эмодзи, но не друг, а близкий друг. Мне никто из мужиков никогда в жизни не ставил никаких сердечек.
1: Ну, а слава богу. В друзьях Вити Кипятка.
0: Вот! И тут у меня следующий вопрос. Если уж мы говорим про эмодзи. А есть ли эмодзи Кипятка? Вот потому что такой эмодзи мне действительно нужен. И надо хочется сказать, я кипятком прямо это. Вот.
1: Ну, наверное, полистайте, возможно,
0: я есть. Вот не видел, нет, кипяток? Нет, вот
1: сейчас. Ну, есть же эмодзи там чайника, например. Я предполагаю, я не знаю точно. Или кофейника там что-то, да? Ну, а внутри кипяток.
0: А, там внутри в чайнике.
1: Это чайник, а в чайнике Витя кипяток. Так. Вот пишет нам Змеелов Казанский. Здравствуйте, господа Кремович и Хрусталевич. Я зумер, мне 21 год. И я считаю, что выражение каких бы то ни было эмоций одним плачущим эмодзи есть самый что на есть кринж, который я всегда отвергал и не понимал. Это все пошло с запада. Подбираются школьники у них. Ничего своего придумать не могут. Доедалы.
0: Доедалы, кстати, хорошая эмодзи додол. Нет, и слово хорошее, эмодзи нет такого, доедалы. Ну, это с запада, конечно. Я скажу, кто это пишет?
1: Змеелов Казанский. Змеелов Казанский. Он с зумером 20 год.
0: Да, дорогой мой, я скажу тебе больше, ты, наверное, удивишься, но и сами эмодзи пошли с запада. Как, собственно, и смартфоны, в которых ты их используешь. Да, с западом в этом смысле проблемы. Смотрите, у нас от них интернет, смартфоны. У нас от этого Запада эмодзи эти проклятые. А помнишь, как мы жили хорошо до смартфона?
1: Вот, и до всего. Как вы до, как жили. Вот нам человек напоминает. Какие нафиг эмодзи? Какие нафиг смайлики? Басурманская — это все чепуха. Вот в наше время были скобки. Направо скобка — улыбка, значит. Много скобок направо — ржач полный. Налево скобка — грусть. Восклицательный знак между точками это...
0: Да, а две скобки это бухой в скобку. Да, есть такая штука. И действительно так. Это касается тоже смартфонов. Но вот что значит в наше время? Я тебе скажу тоже по секрету. Второй секрет открою. Скобки есть до сих пор. Больше того, я ими тоже пользуюсь. Мне не женьки эмодзи. Мне достаточно, чтобы выразить любую эмоцию, ну, если уж недостаточно, собственно, написанных слов, да, мне достаточно двух скобок, восклицательный знак и вопросительный. Потому что со скобками ты все объяснил. Восклицательный знак, это когда пинг у тебя, да? А вопросительный, он же кривой, да? То есть и в этом случае тоже можно. Это
1: режим ожидания, да? Или все сложно,
0: можно? Да, да. А двоеточие, нет, троеточие, это когда... помните, да?
1: Ну, я уже забыл.
0: Так что зачем? Зачем им эти эмодзи? Объясните, я понимаю, что они реально не могут использовать это. Вы что предпочтете? Сделать какой-нибудь идиотский этот шаблонный вот этот смеющийся смайлик или наоборот плачущий? Или все-таки этот
1: скобку? Ну, этот, конечно, да, что-нибудь такое. А вот еще тоже есть такие у нас эмодзи-аскеты. Мне пофиг, я женщинам шлю только банан, баклажан и то ли сливу, то ли персик. Это больше
0: он,
1: ничего.
0: Это он про эмодзи или про посылки?
1: А вот к нему,
0: Кстати, хорошая история про посыл. Про посыл. Эмодзи, сейчас банан, слива. А слива есть, да, эмодзи? В какой случае слива?
1: То ли банан, то ли слива, то ли персик.
0: А слива в каком случае шлют?
1: Ну, типа, ты персик.
0: Я прислал слива. Ты, а персика нет? Ты просто персик.

0: Крем-хруст-шоу.
1: На Чукотке у 58-летнего мужчины конфисковали три канистры, в которых он хранил алкоголь для перепродажи. По данным прокуратуры, в 2024 году мужчина скупил в магазине в поселке Проведение более 2000 бутылок спиртного и собирался продать его в сельских поселениях. Алкоголь он хранил сразу в трех своих квартирах. Суд признал мужчину виновным в незаконном обороте алкоголя, оштрафовал на 2 миллиона рублей и конфисковал недвижимость, которую использовали для хранения товара.
2: Конфисковал три квартиры? Я думал, конфисковал три чума? У чукчей же чумы?
3: Ну, это поселок Проведения. Какие-то центр цивилизации. Чего? Там пятиэтажки.
2: Ну, а может, квартиры типа чум? Знаете, видовая. Ну, значит, что? За, значит, 2000 бутылок спиртного у него конфисковали три квартиры? Это я что-то не понял. А это какой-то типа равноценный обмен по принципу талиона? Типа око за око, зуб за зуб? То есть цена трех его квартир равна сумме 2000 бутылок водки,
3: что ли? Там вообще странно все. Смотрите, у него и водочку забрали.
2: Нет, просто посмотрите
3: квартиры. И штраф 2 миллиона. И квартиры еще отжали.
2: Да, то есть еще раз, за 2000 бутылок водки... Ну, хорошо, ладно, но

0: Там же было сказано, собирался продавать в сельских поселениях. Собирался. То есть даже не продавал. То есть на Чукотке такой суровый закон, что даже за то, что собирался что-то продавать, занимаются три квартиры.
1: Возможно, его еще и выпороли и заклеймили.
0: А, ну это об этом здесь не сказано. Это
1: сказано, что же, чтобы не нервировать.
0: То есть отобрали квартиру, а машину, то есть оленя, у него тоже забрали?
1: Ну, об этом а трусы? И тут странная история. Смотрите, хранил в трех квартирах 2000 бутылок водки. Я представил себе, ну, на одной кухне можно разместить их там. Ну, просто вот 2000. Это не 2 миллиона.
0: Ну, уж квартиры маленькие, поэтому это... Ну, квартирки там такие, знаете, студия чукотская, типа ЧУМ, чисто под 2000 бутылок максимум. Причем в каждой, чтобы по сколько...
1: По чуть-чуть,
0: да. Ну, окей. Я просто не очень другое понял. Значит, по данным прокуратуры, там было сказано, значит, мужчина скупил в магазине в этом поселке, значит, более 2000 бутылок спиртного. А вот это я не очень понял. А он сразу эти 2000 бутылок купил? Типа, там, да, пришел в магазин, там, мне, однако, водка нужна, да, побольше. У меня именины. Там, сколько вам? Да, ну, бутылок 1002, да?
1: Не, ну, постепенно, как курочка по зернышку, я думал, может, год как бы скупал.
0: А почему... Зачем ему их перепродавать? А почему бы тем, кому он перепродавал, их в магазине не купить?
1: В каком магазине? Отдаленные поселки. Там вообще ничего нет. Там просто такой белый медведь и все.
0: Так, по его схеме приехать в магазин? Нет, никак? Или у Чукчик с рук надежнее? У меня магазин, однако, обманет, а Чукчи нет. Ну, хорошо. И теперь, значит, что у Чукчи нет ни спиртного, ни квартиры. Слушай, они бы хоть бы ему водку оставили, как компенсацию. Потому что если выпить 2000 бутылок, то и квартира-то не так страшна.
1: Кстати, да, действительно, смотрите, в тюрьму его не посадили, то бишь, чтобы на полное удовольствие они взяли там, да? Где там тепло кормят, макароны дают там, да? А он остался на улице, на Чукотке.
0: Без водки.
1: Да, без водки, без квартир, без денег, 2 миллиона штрафа. Он замерзнет же, зима скоро. Тут спасать
0: что-то, чела надо. Что-то бы отдали, растерли бы его. Хоть одну бутылку водки оставили, что на голое тело наброс.
2: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаем

0: Шоу.
1: Урологи предупредили, что слишком агрессивная мастурбация может навредить мужскому интимному здоровью. По словам специалистов, риск повышается при сильном и повторяющемся трении без смазки, особенно если во время эрекции половой член сгибается или подвергается сильному давлению. Врачи связывают такие травмы с повышенным риском болезни пирони, которая может привести к боли, искривлению и проблемами с эрекцией.
2: Пирони? Да какая там пирони? Если реально, как они говорят, слишком агрессивно мастурбировать, так какая пирони? Он может загореться. Это уже не пирони, это уже пиротехника. Это уже член петарда. Пирони. Это пиромания. Или не одно и то же, кстати?
3: Нет, это Франсуа Пирони, довольно вам известно, первый открыл эту историю.
2: Какую?
3: Мастурбацию? Нет, экстремальную.
2: Я, кстати, не знаю, кто первый ее открыл. Значит, и Пирони... Нет, просто, значит, объясните мне. Эта новость просто как мешком, точнее, этим, как будто Пирони, как обухом по голове. Урологи, значит, предупреждают, что слишком агрессивная мастурбация может навредить мужскому интимному здоровью. А скажите мне, я вот просто до сих пор как бы, ну, не знал, а это нужно, это нужно нам всем знать. А агрессивная мастурбация, это вообще как? Вот знаете, есть анекдот, Буратино дрочил и сгорел. Это агрессивное? Да, пиротехническое такое?
3: Да нет, просто у Буратино были такие как бы факторы, то есть то что он деревянный, как бы, знаете.
2: Такие. Окей, агрессивное.
3: Он это в зоне риска.
2: Как агрессивное? Это с яростью, это двумя руками, да, это когда ты
3: присядку.
2: Да, когда просишь соседей помочь, да, как?
3: Что с это? Яростью, так, будьте вы прокляты, сдохните, гниды, твари, я вас всех как бы вертел там, ах, наш собака там, ты сутулая, да ну тебя нафиг там.
2: А вы знаете,
3: мама!
2: Вы знаете, что такое агрессивная мастурбация, убедили, я понял, окей. Ну, окей, по словам специалистов, специалист по мастурбации звучит, конечно, красиво, да?
3: Так урологи же.
2: Да, а не, а специалист по мастурбации, это типа квалифицированный, это типа перворазрядник, да, по мастурбации?
3: Ну или? Да, достойный продолжатель дела Франсуа Пирони.
2: Значит, риск повышается при сильном и повторяющемся трении без маски. А, ну слушайте, ну тогда все-таки речь идет о риске загореться. То есть надо смазывать, чтобы из-за трения не спалить к чертям дом. И, кстати, возможно, нужны огнетушители рядом, как бы держать. Особенно, как было сказано, что-то я сказал, если во время эрекции половой член... Слушайте, а вот дальше, да, там тяжело. Особенно, если половой член загибается или подвергается сильному давлению. Слушайте, я вот всегда думал, что вот я живу долго и знаю много. Что вот я прожил... интересную жизнь.
3: Многое попробовал, да?
2: Да, но теперь я понимаю, что все было зря. Потому что я ничего не знаю. Объясните мне, зачем? Зачем они сгибают и подвергают давлению половой член? Это точно мастурбация, а не драка с членом.
3: Ну, нет? Есть такие, знаете, увлекающиеся натуры. Есть такие максималисты такие. В жизни все привыкли доделывать до конца. И в том числе, как бы.
2: Нет, пройдите. Я хочу просто выяснить. Это, уверен, что это то, о чем мне говорят, что это мастурбация. А это невольная борьба со своим половым органом. Зачем они его сгибают? Это что, захват болевой, удушающий? Зачем они душат член? Послушайте, может быть, это вообще никакая не мастурбация. Может быть, это смертоубийство. И, может быть, нужно в таких случаях полицию вызывать?
3: Да, но, в общем-то, не борьба, скорее, фехтование. Можно на шпагах кожаных.
2: Это другая. Нет, когда он душит и сгибает. Чтобы, знаете, чтобы он члену голову не оторвал. Головку. Чтобы не свернул ее. Что делать? Куда звонить?
3: Пожалуй, я сегодня ночью не засну. После всех этих историй не смогу. Бессонница будет, ворочаться буду.
2: Да, это страшно, конечно.
3: Ужас.

0: Хруст Шоу.
1: Вода из офисных кулеров может вызывать диарею и проблемы с желудком. Врачи предупреждают, что внутри резервуаров при плохом уходе могут размножаться бактерии и плесень. Даже небольшое снижение иммунитета может увеличить риск серьезного отравления. Особенно осторожным с такой водой советуют быть детям и пожилым людям.
2: Детям и пожилым людям? А что пожилые и дети делают в офисах? А что, бабушки с внуками приходят напиться из кулера на халяву?
3: Или что? Ну, нет, есть офисы, где есть и пожилые, и дети. Вот, например, Радиорекорд. Пожилой, кто-то совсем дети.
2: А, вы видите, там Виолетта Юшкина и мы. Ну, Рекорд, да, с Рекордом понятно. А что? Ведь они же сказали, вода из офисных кулеров именно, да? То есть может вызывать диарею. А что пожилых и детей-то тогда?
3: Ну, смотрите, пожилой гендиректор, как бы, да? А дети — это его внук-курьер.
2: А, ну, окей. Ну, у нас в офисах как бы... Да, ну, ладно, с нашим разобрались. Ну, окей, а почему именно вода из офисных кулеров может вызывать диарею? Это как бы это именно офисные кулеры поносные такие. И там же было сказано, значит, что внутри резервуаров при плохом уходе могут размножаться бактерии и плесень. Резервуары — это вот эти бидоны, что ли?
3: Нет, бидоны — это бидоны. На что этот бидон ставится?
2: Емкость. Окей, тогда скажите, значит, а кто тогда в офисах должен за ними ухаживать? Вот, да, за вот этими, как они называются?
3: Ну, какой-то инженер технический какой-нибудь, директор.
2: А как вообще они называются? Так называются резервуары?
3: Ну, наверное, как-то у них есть куда-то звание.
2: Сливной
3: бочок.
2: Вот эти вот сливи. Которые
3: где, вот, где вот эти два слива, горячие и холодные?
2: Кто у нас ухаживает за бидонами?
3: Ну, если я скажу, что МС Жан, вы же не поверите. Потому что это неправда. Как бы. Или Балдин.
2: Никто.
3: Никто, да. Ну,
2: кстати, вот поэтому вот диарея. Кстати, кажется, сегодня совсем плохо,
3: да?
2: Плохо ухаживали. Да, я сейчас я сбегаю.
0: Крем-хруст-шоу на Рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свои черные носки под черные туфли, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение «Чего там».
1: Ну вот по поводу проблем использования эмодзи. Вот Макс Обыковенный пишет. Он задает вопрос, загадку. Здравствуйте, уважаемые Крем и Хруст. А угадайте-ка, что обозначают вот эти эмодзи? Пришла это на 2 эмодзи. Один такой... указательный кисть с указательным пальцем вперед, а второй, когда вот типа другая кисть, окей. И они напротив друг друга. То есть вот палочка и такой колец. Вот такое. Что обозначает?
0: Ну, по-моему, очевидно. Вот
1: там хорошо. Вот,
0: указательный, да, нет, конечно.
1: Вот там хорошо, там
0: нет,
1: окей.
0: Тут, понимаешь, чувак, тут, конечно, зависит многое от того, какому поколению ты принадлежишь. Я догадываюсь, что кто-то в каком-то поколении может воспринимать это как указатель, да?
1: Но вот, что-то хорошее, на окей.
0: Конечно, да? На хорошее,
1: там,
0: да.
1: Там ништяк, там,
0: но мы, там огонь. Более старшее поколение. Я вот, например, в этом вы, вот я даже вижу по глазам, что вы в этом видите хороший знак.
1: Конечно,
0: да?
1: Ну да, разумеется, я всегда подсолен видеть во всем хорошем. Я хороший человек, как бы. Меня окружают хорошие люди.
0: Да? А когда палец входит в дырку, то это разве плохо?
1: Это для хорошего человека. Нет, для плохого человека это хорошо.
0: Хорошо, а для хорошего
1: это.
0: Да, ну тут тоже важен, кстати, контекст. Ведь я просто думаю, вот в каком случае можно прислать. Вот если, например, в тюрьме получишь такое
1: сообщение. Ну вот это да, с воли.
0: Или наоборот.
1: И подпись, скоро ухожу по УДО.
0: Слушайте, а почему действительно нет вот нормального, просто такого человеческого эмодзи без всего этого? Чтобы надо, знаете, там правой там, рукой левое ухо что-то изобретать. Там, палец, окей. Почему сразу не сделать вот это эмодзи, чтобы вот...
1: Для этого есть фотки и даже гифки. С натуры, да. Можно прислать, да, гифку.
0: А что там на ней?
1: Там все поражевать не нужно.
0: То есть не нужен палец, да? А так, по бедности, да, когда денег нет, бюджетно, это палец и окей. Кстати, есть повод его сейчас отправить. Потому что, согласитесь, что вот в этот момент нашей программы это уместное.
1: Да, конечно, уже было.
0: Пора. Все, товарищи, или не все, если вы заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу,
0: господин Кремов. Уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на «Рекорде».

0: каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансы, свои возможности и риски.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Колбасный цех на рекорде.

31 год. Да-да, ровно 31 год назад на частоте 106.3 FM в Санкт-Петербурге мы начали вещание. С тех пор прошло много всего интересного. И прямо сейчас я приглашаю вас в музыкальное путешествие. В нулевые годы.

ремиксов и компиляций Radio Record, которые сформировали вкус целого поколения. В том числе, кстати, и мой. Продолжаем погружаться дальше. У нас с вами еще 25 с лишним минут.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Если у вас возник вопрос, почему прямо сейчас в эфире рекорда такие легендарные треки, ответ будет закономерным. Сегодня мы празднуем свой день рождения. День рождения Радио Рекорд. Сегодня нам 31 год, вы представляете? Именно поэтому сегодня в эфире легендарные треки Дэвида Гетты, Аксвелла, Токадиска. А прямо сейчас «By Now», «For Sale». Полный трек-лист, кстати, будет в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Обязательно.

зовут Диджей Балдин. Радио Рекорд. С днем рождения. Спасибо за все, спасибо за детство. Спасибо за возможность творить. Спасибо за возможность быть частью этой истории. Спасибо всем вам огромное за то, что вы слушаете нас. Надеюсь, вы это делаете регулярно. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. В следующий четверг в 9 вечера будет новый выпуск шоу «Колбасный цех». Это был для меня особенный эфир. Это было погружение в детство. Это были самые приятные моменты, которые я испытывал неоднократно, слушая CD-диски, MP3-диски, лайв-трансляции. Особенно прикольно было найти эти треки в очень хорошем качестве, потому что, как вы помните, трансляции в нулевые или трансляции через радио, или некачественные MP3-файлы, и музыка превращалась в кашу. Но это было не важно абсолютно, потому что важна была та энергия, которую давал этот звук, эта музыка. Это было очень сильно и очень прикольно. И мы эту силу ощущаем вместе с вами спустя столько лет. Я бесконечно благодарен радиостанции и всем вам, друзья, за то, что вы проходите этот путь вместе с нами. Оставайтесь счастливыми, слушайте электронную музыку, новую, русскую, иностранную, всякую. Получайте от этого удовольствие. И услышимся с вами снова в эфире «Радио Рекорд», главной танцевальной радиостанции России.

0: желаете танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки, зажигать со всей ответственностью и, конечно же, на максимум, ну и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную, все это можно сделать здесь, вместе с нами, с нашей радиотусой «Рекорд Пати».
1: Рекорд!

Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля.

0: До финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда, во-вторых, сайт radiorecord.ru, в-третьих, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика будет час резидента и классный гость, с которым мы еще поболтаем, послушаем его часовой сет. В общем, увидимся и круто проведем время в рамках часа резидента. Прямо сейчас, еще 30 минут, я предлагаю потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд.

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: no chase. Mafia style, no blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough, respect. No fluff, mafia style.
1: В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас музыкальный, танцевальный контент, записи свежие резидентов Рекорд Клаба и других тоже героев эфира, разумеется, есть, конечно, у нас все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Крем Хрусталев, фейкаперы, Виолетта Юшкина. Кто там еще у нас есть? Я из Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лизм, Женя Балдин, диджей Гвоздь, Леди Варс. В общем, много-много персоналей и их шоу в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Обязательно забегайте и подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию, друзья. Час резидента, новое шоу в гостях. Ну расскажу, что ладно. В гостях у нас Бьор. Обязательно с ним поговорим. Если хотите задать ему вопросы, напишите ко мне в телеграм-канал TeamVox. Я уже создал специальный пост, так что можно будет что-то обсудить, поболтать и так далее. Все это в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Бьор.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, и вы слушаете «Час резидента» на Радио Рекорд. Сегодня у нас в гостях артист, который построил международную карьеру, выпуская музыку на крупнейших, не боюсь этого слова, EDM-лейблах, работая с мировыми звездами и выступая на крутых мировых фестах. Его имя — Бьор. За его псевдонимом стоит простая философия «Bring your own rules», создавая музыку по своим правилам и не бояться выходить за рамки. И сегодня весь час его музыка, его эксклюзивный сет и три вопроса о карьере, успехе и, собственных правилах, чтобы сильно не отвлекать от сегодняшнего сета. Добро пожаловать в час резидента. Скажи, пожалуйста, много ли ты своего материала сегодня приготовил в сете?
2: Привет, взаимно, и большой привет всем слушателям Радио Рекорд. Своего, конечно, будет много, иначе зачем я здесь? Сыграю уже несколько вышедших треков, предстоящий релиз, который выйдет на лейбле у Фишера, и один эксклюзивчик, который пока еще мало кто слышал. Плюс музыка, которая сейчас постоянно звучит в моих сетах. В общем, все как надо. Час будет плотный. Погнали.
1: Слушай, ну круто. Еще раз рад видеть часть резидента. На сегодня он твой. Жми play.

0: На связи час резидента на Радио Рекорд. Друзья, сегодня весь час за музыку отвечает Бьор. Мы продолжаем знакомиться с его звуком и параллельно говорим о том, как строится карьера артиста, когда твоя музыка начинает звучать на крупнейших мировых сценах. Бьор, скажи, пожалуйста, ты в какой-то момент оказался внутри мировой EDM-индустрии? Я имею в виду Musical Freedom, Tomorrowland, Belly Dancer, Симонбек. А когда ты сам осознал, что теперь все по-взрослому?
1: Наверное, впервые это ощущение пришло осенью 2019 года, когда Тиесто и его команда предложили стать эксклюзивным артистом их лейбла Musical Freedom. До этого уже были какие-то релизы, какие-то результаты, поддержка, но именно тогда я впервые поймал себя на мысли: окей, кажется, это уже действительно становится чем-то большим. Когда человек, на музыке которого ты сам во многом рос, предлагает тебе стать частью своей команды, это довольно сильно меняет восприятие происходящего.
0: Друзья, кстати, обязательно пишите свои фидбэки, отзывы у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а дальше еще больше музыки от Бьор. Это час резидента. Бьор, жми!

0: час резидента.
1: В начале шоу мы говорили с тобой про эксклюзивный трек. Может быть, расскажешь о нем пару слов?
2: Да-да, обязательно. Трек называется «Disconnect». Выйдет он в сентябре, и в целом этой информации достаточно. Давайте лучше его послушаем прямо сейчас. Здесь Бьор. Вы слушаете мой новый трек «Disconnect» в шоу «Час резидента» на Радио Рекорд.

0: Сегодня у нас в гостях Бьор или Байор. За его плечами международные релизы, большие коллаборации, выступления на главных фестах электронной музыки. Ну а сейчас самое интересное, еще одна часть твоей музыкальной истории. Ведь главный принцип Bring Your Own Rules — это расшифровка, аббревиатура Бьор. Это я не для тебя, а для слушателей, чтобы им было понятно. Вот скажи, пожалуйста, какое правило музыкальной индустрии ты, может быть, сознательно нарушил или придумал свое, и именно это помогло тебе вырасти?
1: Мое главное правило, пожалуй, даже не совсем музыкальное, а больше человеческое. Мы с командой никогда не работаем с людьми, которым не доверяем, даже если предложение выглядит очень выгодным. Музыкальная индустрия бывает довольно жесткой, и, честно, здесь далеко не всегда самый короткий и удобный путь. И иногда из-за такой позиции я терял возможности и усложнял себе жизнь. Но для меня репутация и нормальные человеческие отношения важнее быстрой выгоды. В этом, наверное, и заключается мой «Bring your own rules». Не принимать непорядочность только потому, что кто-то говорит, что так устроен бизнес.
0: Прямо сейчас, час резидента, продолжаем слушать сет «Бьор». Погнали!

0: Это час резидента в эфире Бьорн, и сейчас мы подобрались к твоему свежему треку «Body's Going Out», который выйдет завтра на лейбле Fisher Catch and Release. Для тебя это еще один большой шаг и одновременно редкий прецедент для российского артиста и громкий повод для всех нас. Короче, принимай поздравления, а прямо сейчас в рамках час резидента эксклюзивный презент трека Бьорн.
1: Йо, погнали слушать мой новый трек «Body's Going Out». Это час резидента здесь, Бьорн, на волнах Радио Рекорд.

0: Ну и под финал сегодняшнего часа резидента на Радио Рекорд, друзья, напомню, что сегодня мы весь час вместе с вами слушали Бьора и слушали его сет, и разговаривали с ним. Спасибо тебе за этот, как всегда, по моему мнению, крутой сет, за честный разговор и за то, что принял приглашение в целом-то. Ну а теперь вам, рекордная семья, если зашел звук Бьора, обязательно ищите его на стримингах, следите за новыми релизами. Запись сегодняшнего шоу ищите в плейлистах Рекорда, в Телеграм, в группах Рекорда, в ВК и в Максе, и, разумеется, у меня в телеге Team Vox. Ну а мы встретимся с новым резидентом через неделю, в четверг, в 23:00 по московскому времени. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.
1: Спасибо за приглашение. Всегда рад быть на волне Радио Рекорд. И спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Здесь был Бьор. Новая музыка уже близко. Услышимся в эфире и увидимся на танцполе. Всем пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back.

0: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
1: Рекорд Клуб. Леди Вакс.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

travel through time to change your past, to see.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

where we are going. You will like it. I promise you will be safe.